0: Рокс.
1: Звонила мне и верила в любовь, и прилетала на исходе дня, и волновала мою кровь, и уходила от меня. Волос ее пахучих нежный шелк не мог меня ночами укрывать. Не мог я с нею быть, не мог ее не целовать.

среди белого дня. Того сам не желая научил ее не верить розовым мечтам.

И больше не случилось ничего. Она в чужом саду, в чужой судьбе. Но не пойму я одного. Теперь она со мной везде. И счастлив я, когда из пустоты врываешься к заброшенному мне.

по Тверской автомобили. В окнах мир неоновых огней льет свет. Чашка кофе на столе остыла, и полпачки сигарет.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Летят, как птицы, смелые года, и жизнь бежит, меняя все вокруг. Спасибо, пап,

Некого вроде ни в чем винить. Может, проще нам тему взять и закрыть, закрыть, и все, что было, забыть, уйти.

остаемся одни. Почему нам этого не понять? Почему не умеем друг друга прощать? Почему не ценим мы минуты любви? Но почему же не можем сказать прости? Почему друг другу уже не нужны? Потому что ведь это мы сами сожгли мосты.

положи мне ладони на плечи, и пускай отлетит все, что в мире не ты и не я. Потому что во всех промежутках от встречи до встречи меньше правды, а больше вранья.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Небом по волосам, с ветром на голоса плакать мне.

0: Радио Рокс.
1: Помню рыжую осень у моря.

Я скучаю по тебе, губы бантиком. Кто целует их теперь, твои пальчики? Ты последняя любовь, хоть и поздняя, как смородиновый цвет, что по осени.

0: для всех настроений. Радио «Рокс».
1: Если с клёна опять оборвался

0: если очень хочется, все получится. Радио «Рокс».
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами.

0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

чувства вовсе не повод печалиться. Одинокие люди все чаще встречаются, в суете прожигая дни, остаемся совсем одни, и по этой причине нетрудно отчаяться.

0: небе.
1: Не представляешь, мам.
2: От души и для души.

Что-то утаил, что-то не сказал, а хотел сказать о многом. Чувства все мои выдадут глаза, ты же мне дана.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли нерасходно связана с местом получения.
3: Доброе

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Реклама.
1: Встречайте новый день на МакДрайв. Только с 6 по 21 мая наша кава или капучино объемом 0,2 всего за 1,5 рубля при покупке маффина или ролла. Только на Драйве в период действия меню завтрака с 6 до 10 утра. Подробности на сайте МакБай и по номеру +375 17 247 01 76.
0: Радио Рокс.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15. Осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов. Пройдут дожди. В Гомеле 16-18. Также дожди. В Гродно до плюс 13. Осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: А ты живешь на верхних этажах у неба на краю.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 9 утра.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Встречайте новый день на МакДрайв. Только с 6 по 21 мая наша кава или капучино объемом 0,2 всего за 1,5 рубля при покупке маффина или ролла. Только на Драйве в период действия меню завтрака с 6 до 10 утра. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
3: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
0: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама. С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
1: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 10 утра.

0: значит, не умею.
1: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
2: Да, ничего не поделаешь, погода такая.
3: Да.
2: Нужно держаться сегодня теплых мест. Ну или поближе держаться к тем людям, которые вот это тепло излучают и могут вас согреть.
3: Теплых друзей, да, рядом.
2: Наверное, мы такие люди.
3: Конечно.
2: Здравствуйте, Константин Дмитриевич.
3: Здравствуйте, Александр Владимирович. Доброе утро, наши дорогие люди.
2: Это Радио Рокс. И как всегда по выходным, творческое объединение «Наши люди» приглашает вас в гости. Благодаря всепроникающей электромагнитной стерео нашей волне, мы оказываемся в каждом доме, в каждой квартире, в каждом автомобиле, в каждом местечке нашей замечательной Беларуси.
3: Саш, в каждом сердечке мы оказываемся, вот так вот.
2: И в ушки, и в душки, да, вещаем. Ну, конечно, сегодня в Минске идет мелкий такой моросящий дождь, не совсем приятный для того, чтобы совершить какую-то воскресную прогулку. Ну, ты знаешь, и не более плюс 10-11 в Минске в окрестностях обещают.
3: Так это неплохо, слушай, 10-11
2: да, это после
3: лучше.
2: После прошлогоднего неласкового мая нас уже ничему не удивишь. А в прошлом году аномально холодный май был. Кое-где даже пришлось обратно включить отопление, чтобы люди могли погреться.
3: Да-да-да, в некоторых районах включали.
2: Но вот эти погодные качели продлятся еще некоторое время. Сегодня похолодание. Завтра чуть-чуть пойдет уже на потепление. До плюс 15-18, а где 18, там крутанет до 20, а потом опять
3: вниз?
2: Да, каприска,
3: Саш, каприска. Не. Слушай, вот эти вот качели, вот я против вот этого вот всего. Кстати, у меня есть для тебя предложение. Прежде чем мы, ну давай так, официально начнем наш эфир, я хочу тебе загадать загадку. Вот у меня в руках, в левой и в правой.
2: У тебя туз.
3: Нет.
2: Крестовый туз.
3: То, что туз это так, да. Но в одной из рук, либо левой, либо правой, Саша, у меня сейчас находится кусочек очень вкусного, редкого шоколада. Сможешь отгадать? Вот не подсматривая, сможешь отгадать?
2: Какой пористый.
3: Нет, не пористый.
2: Горький.
3: Да, горький. В какой руке?
2: Горько!
3: Так, не-не, в какой руке, Саша, левая или правая?
2: Правая.
3: Да, все, хорош. Правая рука. Не угадал, все, интуиция тебя подвела, потому что и в левой тоже ничего не было.
2: Нет, ты знаешь, я с некоторых пор своей интуиции доверяю.
3: Серьезно?
2: Вот да, ночью внутренний голос постоянно меня дергал. Встань. Мужчина, проснитесь, да?
3: Кажется.
2: А я и не спал. Как в одном анекдоте, но я проснул немножко. Он постоянно меня дергал. Встань, иди на работу. Ну вот поэтому я и здесь. Но на медне, буквально вот, скажем, третьего дня, да, проходя мимо магазина, внутренний голос спрашивает: зайдешь? Я говорю, стиснув зубы, нет, не пойду. Внутренний голос, ну давай зайдем, ну не пойду. Ну как хочешь, говорит внутренний голос, а я зайду.
3: Ну да,
2: да я тут ни при чем, ты понимаешь?
3: Конечно, это все внутренний голос, друзья.
2: Да, советы внутреннего голоса и шестого чувства часто противоречат доводам разума.
3: Так.
2: Люди, вот как мы, например, с тобой, да, которые прислушиваются к собственной интуиции, наблюдают поистине удивительные события и чудеса. Да, я за себя могу ответить. Которые вот невозможно объяснить с точки зрения причинно-следственной связи и логики.
3: Да, вообще шестым чувством, а не логикой и разумом, часто руководствуются успешные люди, кстати говоря. Полностью доверяю этому инструменту познания мира, который называется интуиция.
2: Ну как вы заработали свой первый миллион, спрашивает корреспондент у известного успешного бизнесмена. Он говорит, да я не могу объяснить. Просто вот я так чувствовал.
3: Я зашел
2: вот
3: в банк,
2: надо было оказаться...
3: а там лежал.
2: Что там лежал?
3: Деньги все, я взял лучше. Ничейное вроде.
2: Так и сегодня мы предлагаем вам, наши люди дорогие, любимые, ответить за таки свой внутренний голос.
3: Именно так.
2: Что он там внутрях постоянно вещает. Дружите ли вы со своей интуицией?
3: Как часто вы прислушиваетесь к своему внутреннему голосу? А вот еще нам очень интересно, может быть, вы
2: такая
3: тот самый...
2: Такая подтема, давай.
3: Да-да-да.
2: Да, про сон вещи.
3: Тот самый редкий человек, который видит вещи и сны, и они вас направляют как-то. А случалось ли так вообще видеть вещи и сны? Вы им доверяете или нет?
2: Ну, может быть, что-то во сне увидели, и это как-то повлияло на вашу жизнь. Что-то
3: именно
2: изменилось.
3: Так.
2: Хотелось бы, чтобы к лучшему. Ой, у меня столько историй про мои сны вещи, про внутренний голос.
3: Ну, Саша, что вы все о себе да о себе. Я надеюсь, что наши люди как раз-таки поддержат эту тему, потому что сталкивался с этим каждый. А вот принимал ли это каждый, следовал ли своей интуиции каждый, вот это вопрос.
2: Вот меня внутренний голос подсказывает, что сегодня будут общаться с нами наши люди посредством Вайбера.
3: Именно так.
2: И внутренний голос подсказывает, что у него есть номер 8033-699-1021.
3: Также, друзья, вы можете дозвониться в прямой эфир и рассказать свою историю нам вот лично, вот как есть. Код Минска 017-363-1013. Дозванивайтесь, и пускай интуиция вас направляет правильно.
2: Ну что, мы начинаем свою работу, чтобы вы красиво сегодня и с уютом отдыхали.
3: Нормально, Александр?
2: Отлично, Константин.
1: Только наши люди знают, что точный прогноз погоды на завтра можно узнать только послезавтра.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Нашим людям сегодня внутренние голоса подсказали, что 10 мая, воскресенье, нужно объявить днем интуиции.
2: Именно так, именно поэтому мы у вас сегодня интересуемся. Вот дружите ли вы со своей интуицией? Как часто она вам помогала, ваша эта вот интуиция? А может быть, все наоборот, бывали случаи, когда интуиция вас подвела. И мы ищем того самого редкого человека, который видит вещи и сны.
1: А может, он не редкий?
2: Ну, а может, ты? Не редкий, да. Ну, давайте, в принципе, про вещи и сны.
1: Случалось ли вам видеть вещи и сны? А ведь в вещих снах тоже внутренний голос.
2: Конечно,
1: что-то вещает.
2: Да, показывает.
1: Что это было? Как это повлияло на вашу жизнь? Можете дозвониться к нам и рассказать свои истории по телефону прямого эфира.
2: Код Минска 017-363-1013. Ну а если в прямом эфире говорить, ну стесняйтесь, ну бывает такое. Отправьте свою историю в наш вайбер 8033-699-102-1, как это, например, сделал Павел. Вот Павел одним из первых отозвался и говорит: знаете, друзья, никогда не прислушивался к интуиции, за что нередко огребал по шее.
1: Вы знаете, а есть люди, которые вот сознательно не прислушиваются к внутреннему голосу.
2: Ну да.
1: Ну а какую полезную информацию можно извлечь от бурчания в животе?
2: Да это тоже...
1: Это тоже серьезный голосом.
2: Внутренний голос на самом деле. Вообще-то бурчание в животе буквально говорит тебе, сколько тебе еще осталось спокойно жить. Либо что ты что-то не то съел. Ну, в общем, по-разному, друзья. Внутренний голос такой непонятный.
1: О, так вы гастроэнтеролог?
2: Я хорош.
1: Иногда. Вообще-то я летчик.
0: Календарь.
1: Давай, летчик, приземляйся. У нас есть календарь, который мы с удовольствием полистаем сейчас. 10 мая, воскресенье. И сегодня во всем мире отмечается Международный день матери.
2: Всем мамам аплодисменты. Конечно, не забудьте обнять, поздравить, поцеловать и теплые слова сказать.
1: Мамы, мамульчики, долгих лет жизни вам. В здравии и в радости. Сегодня вот Всемирный день движения за здоровье.
2: Вот это хорошо, это мы поддерживаем. За здоровье и за здоровьем надо...
1: Присоединяемся и активно двигаемся. Кто куда, кто в магазин, кто на работу, ну а кто вот как раз-таки за здоровье. Потому что во всем должен быть смысл.
2: Ну, конечно, надо же поправить здоровье после таких

0: праздник.
1: Ну, за здоровье.
0: Также день интуиции отмечен в календаре. Но помимо этого, кроме того, вот в календаре зафиксирован неофициальный праздник всех любителей чистоты, ну и, конечно же, любого родителя. День чистой, друзья, комнаты сегодня объявлены.
1: Поэтому вот так вот детям, родителям, взрослым дядям и тетям сегодня внутренний голос должен подсказать, что надо бы убраться вот в своей комнате, а если можно увлечься, то убрать во всей квартире.
0: Саш, шутка ли? Но вот сегодня у меня день уборки, чтоб ты понимал, это истинная правда.
1: У вас хорошо работает внутренний голос. В нашей стране сегодня тоже праздник.
0: Так.
1: Отмечаем День государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Ура, товарищи!
0: Ура, товарищи! Это да. Это уважать надо, это надо знать.
1: Дополняем наш традиционный календарь народным. Выходите из-за печки.
0: Да выхожу. А по народному календарю сегодня отмечается Семен Ранопашец. Такое название возникло из-за того, что в этот день начиналась активная пахота. Все отправлялись пахать. Кроме этого, наши предки славяне наблюдали за погодой, ну и, конечно же, подмечали. Вот если в этот день было туманно, то это, Александр, к потеплению.
1: Туманно. Но вот, во всяком случае, в тумане вот эта вещательно-передающая вышка, которая в центре Минска, под которой мы находимся,
0: влажность большая,
1: значит, ждем потепления. Ну, а ежели сова раскричалась, ну, о чем она может кричать?
0: Ну, как
1: я ее прекрасно понимаю, если сова кричит, вот она тоже возмущена такими погодными качелями. Вот, кстати, как у совы называется ребенок? Совенок.
0: Совенок.
1: А муж?
0: Муж.
1: А муж... Ты кто? Я муж совы, да. Савун, назовем его Савун. Так вот, сова, если раскричалась, это к похолоданию. Значит, мужу она говорит так: слушай, Савун, бери две, чтобы два раза не летать.
0: Савун. Слушай, я запомню это. Знаешь, это железная логика. Вот как приятно с умным человеком разговаривать.
1: Знатоком сов.
0: Да-да.
1: Это, конечно. В 1938 году, в этот день, мы уже говорим об известных людях, родилась очаровательная, очень милая, хороша собой, французская актриса кино, театра и телевидения. Также, товарищи, певица, ну, можно сказать, даже отчасти советская актриса. Но прежде все ее знают как жену Владимира Семеновича Высоцкого.
0: Да.
1: Это Марина Влади.
0: Красавица, просто красавица. Я честно тебе скажу, что я полистал ее
1: фильм. Мог бы увлечься такой?
0: Да, когда она в... Ты видел ее роковые глаза? Конечно. Это же что-то с чем-то вообще.
1: Так вот и Владимир Высоцкий не смог устоять.
0: Я могу его понять, в общем-то, Саш. Тут
1: прощаем под себя, под себя, под себя. В 1950 году еще одна актриса родилась. Это советская российская актриса, режиссер, сценарист, достойный продолжатель творческой династии Бондарчуков.
0: Да, это Наталья Бондарчук, старшая в семье, получается, сестра, а Федор, он младший, получается.
1: Ну, слушай, какой интересный все-таки расчет.
0: Какой?
1: У Сергея Бондарчука был, как у отца этих детей. Вчера отмечали день рождения Федора Бондарчука.
0: Да.
1: Младшенького. А вот в этот день до Натальи Бондарчук. Чуть-чуть так промахнулся.
0: Ну, кстати, разница в возрасте у них достаточно приличная, если так посмотреть. Насколько я помню, Наталье исполнилось в 26-м году, получается, 76 лет, а Федору 59. И путем нехитрых вычислений напишите нам Viber 8033-699-1021, сколько у них разница в годах. Я гуманитарий.
1: Мы восхищены с нашими людьми, твоими способностями к подсчетам не только денежных знаков. Вот у тебя вчера возникли вопросы к Федору Бондарчуку.
0: Да.
1: А вот к Наталье Бондарчук, я надеюсь, вопросиков у тебя нет?
0: Есть. Почему старшая сестра так плохо младшего брата контролирует? Займитесь там воспитанием, пожалуйста.
1: Скажу. Ишь ты! Ну и исторический факт этого дня. В 1932 году, дорогие мои товарищи, были выпущены первые 20 советских телевизоров, и случилось это на заводе «Коминтерн» в городе Ленинграде.
0: Ура!
1: 32-й год. Телевидения еще толком как такового серьезного нет, как индустрии.
0: Да,
1: уже 20 телевизоров выпустили. Кому, спрашивать?
0: Вот очень хороший вопрос. Возможно, тому, кого не подвела интуиция, заглянуть как раз-таки на этот заводик в тот день.
1: Ну вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
0: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
2: Только наши люди знают наизусть Пушкина, а в магазин ходят со списком, чтобы ничего не забыть.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».
2: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
3: Мама, мы едем на дачу.
4: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
3: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
3: Ура! Мы едем на дачу!
5: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Совершенно верно. Вот эти два персонажа, которые работают по выходным дням на Радио Рокс, проникая в каждые уши, души, сердца и дома белорусов, объявили воскресенье днем интуиции.
2: Мы даже в души всякие проникаем. Слушайте, а что если там люди? А что если они заняты?
1: А мы, мы с закрытыми глазами. Мы ж не телевизор.
2: Ну, конечно, мы не телевизор. Да, друзья? Слушайте, Александр, а вот вы знали, что примерно половина наших людей... Честно, вот по опросам признаются, что часто прислушиваются к своему внутреннему голосу при принятии решений. То есть, ну вот, если хочешь статистический ответ, 51% наших людей искренне верит в интуицию.
1: Охотно верю.
2: Вот так вот.
1: Да, в эти цифры.
2: А при этом около трети считают, что делают это редко, то есть обращаются к интуиции, предпочитая опираться все-таки на логику и факты. Ну, знаешь, записал на блокнотик, посмотрел там, что получается, и тогда принял какое-то решение. При этом любопытная деталь. Женщины доверяют интуиции, ну, хотя мы подозревали об этом, значительно чаще, чем мужчины.
1: А молодежь... От интуиции есть же такое понятие, как женская логика, она женская тоже как-то логика. Связана.
2: Да, и почему-то мужчины считают, что женская логика зачастую кривая, значит, и интуиция там тоже
1: может
2: отрабатывает.
1: Быть, да.
2: Очень по-разному. Но самое интересное, друзья, что молодежь наша доверяет интуиции чаще, чем старшее поколение. Вот люди 60+, с возраста, они доверяют интуиции крайне-крайне редко.
1: Да, потому что им подсказывает уже жизненный опыт.
2: Да, как бы, зачем нужна интуиция, если есть жизненный
1: плавали,
2: опыт?
1: Плавали, видели, знаем. Молодежь все-таки как-то больше доверяет своему внутреннему голосу интуиции.
2: Именно так.
1: Это я понимаю.
2: Подробнее про это будет наша статистика, друзья.
0: Статистика.
2: Александр запустил барабан, значит, я вращаю.
1: Вращайте.
2: Смотрите, да. Большинство, а именно 62% наших людей, заявляют, что интуиция чаще всего их выручала, чем подводила. Они могут вспомнить конкретные случаи, когда шестое чувство уберегало их от беды или помогало сделать, ну, какой-то правильный выбор. И вот только 16% наших людей считают, что интуиция чаще все-таки подводит. Но ведь есть еще и такая вещь, как «вещи и сны». И вот по этой занимательной теме и будет у нас вопрос. Представьте. А как вы думаете, а сколько процентов наших людей верят, что сны могут предсказать будущее?
1: Это
2: есть
1: интересно.
2: Есть опрос, есть результаты
1: интересно.
2: Опроса.
1: Как ну, одно дело внутренний голос, интуиция, да, или логика, жизненный опыт. А насколько можно доверять...
2: Снам.
1: Но вещи они или нет, ты потом понимаешь, когда уже какое-то событие в жизни случилось. Я думаю, что таковых немного, наверное, будет.
2: Сколько?
1: Процентов, ну давай 15.
2: 15%?
1: 18.
2: 18%.
1: Совершеннолетие уже возьмем, давай. 18%.
2: 18% предположил Александр Барский. Вы, друзья, свои версии присылайте в наш Viber 8033-699-102-1. Еще раз вопрос. Как вы думаете, сколько процентов наших людей верят, что сны могут предсказать будущее? Ждем вашей версии.
0: Только наши люди кричат стиральной машине, чайнику, микроволновке. Да иду уже, иду!

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: А мы, дорогие друзья, возвращаемся к нашей статистике. Александр просто за кадром попросил интеллигентно подвести к этому.
2: И ты поверил.
1: И я поверил, представляете? Вопрос у нас там был очень простой. Вот на первый взгляд, казалось бы, очень простой вопрос. Существует такая вещь, как вещи и сны. И мы у вас спрашивали, а как вы думаете, сколько процентов наших людей верят, что сны могут предсказывать будущее? Александр скромняга. Александр взял 18%, сказал. Вот всего-то 18% наших людей в это верят.
2: Да, потому что больше доверяю фактам, Константин.
1: Я тебе больше
2: скажу. А не вещим снам.
1: Нам потом еще написала Лорка и написала, знаете, мне моя интуиция подсказывает 18%. И у меня есть вопрос, Саша, а ты часом не являешься ли на подработке интуиции у Лорки? Ну, Коль, у вас ответ.
2: У нас какая-то ментальная связь установилась уже несколько... Подожди, посчитай, когда мы здесь появились-то с тобой?
1: Да давно уже.
2: Очень давно, да.
1: У меня еще волосы не седые были.
2: Мне понравилась Виктора версии.
1: Какая?
2: У него, кстати, в аккаунте доллары, евро, иены и рубли. Валючек, что ли, Вить?
1: Зелень.
2: Значит, он так, 45, нет, 33, нет, 51, нет.
1: Так что ж ты будешь делать, и все не то. Да, разные версии были, друзья, и 5%, и 12%, и 60%, и 23%, и даже 98%. Нам отдельно понравилось. Если наш народ не суеверный, тогда 7%. А если суеверный, тогда 57%.
2: Не томи, голубчик.
1: Ближе всех подобралась Ирина. Она вначале написала 47%, а потом написала 49%. А правильный ответ 48%.
2: Тем не менее, Ирина, вам правильно подсказала интуиция.
1: Точно подсказала максимально.
2: 48% наших людей, оказывается, верят в вещи сны.
1: Ну, считай, половина, да. Ты веришь?
2: Я, наверное, к 18 все-таки больше
1: отнесу. Все-таки к 18.
2: Да. Я вижу какие-то сны, но насколько они вещи... Ну, пару раз было, конечно, такое, но это не 48.
1: Мне столько раз снилось, что у меня очень-очень много денег, и как-то не сбывалось. Но я продолжаю верить, Саша.
2: А вы заходите почаще в бухгалтерию, Константин.
0: Только наши люди могут проснуться в 6 утра, чтобы будильник, поставленный на 7, перевести на 8, чтобы встать в 9.

0: Реклама.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.
3: Три цены, все для дома и семьи. Три цены, все для дома и семьи.
0: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: У кого-то из наших людей интуиция спит крепким сном и даже не видит вещие сны. А у кого-то она просто громогласна.
2: Конечно.
1: И регулярно что-то подсказывает. Да. Сегодня мы объявили день интуиции, потому как в календаре-то обнаружили вот этот повод, дату. Интересуемся у вас, дружите ли вы со своей интуицией? Вот как часто вы прислушиваетесь к своему внутреннему голосу? Что и в каких ситуациях он вам нашептывает? Ну, а может быть, случалось вам в таком случае еще и видеть вещие сны?
2: Да.
1: Главное их запомнить.
2: Конечно.
1: Вот что это было и как это повлияло на вашу жизнь? Ваши жизненные истории принимает наш Вайбер.
3: 8-0-3-3-6-9-9-102-1. И сюда, судя по всему, по зову интуиции, написал Виктор. Виктор, доброе утро. Пишет, знаете, ребят, тема хорошая. Вот моя интуиция работает на меня 50 на 50. Ну, порой не угадаешь, как она себя поведет. А вот сны приемлемо. Часто снится то, что потом увидишь наяву. Ну, как, знаете, произойдет дежавю такое. Потом вспоминаешь, точно, было во сне. А вот моя супруга Натали, она сама часто на себя любит говорить, ведьмачка. Вот как ляпнет что-нибудь, так и случается. На 99%. Особенно, если касается меня, либо же детей. Может, это опыт жизни, а может, и вправду какой-то третий глаз. Вот так и живем. Ничего не утаишь от нее.
1: Витя, он тоже любитель и специалист по Наташкам.
3: Конечно.
1: У меня тоже супруга Наталья.
3: Так, Наталья, а что у ваших Натальи?
1: У нее очень развита интуиция. Но вначале я этого не знал. Она прекрасно разбирается в людях.
3: Да-да-да.
1: Я время от времени, попадав в такие ситуации, о которых она меня предупреждала. Я, да ладно, Натаха, что ты, эй! А потом точно, вот говорила же, не надо ходить туда, не общайся с этим человеком, ну рано или поздно, ну, кинет тебя самым наглым, подлым образом.
3: Так.
1: И она всегда оказывалась права.
3: Слушай, ну золото, а не человек, один вопрос, а? Если она так хорошо разбирается в людях, как она тебя умудрилась выбрать?
0: Анекдот.
1: Гад просто.
3: Ну, извини, я люблю.
1: У нее хороший вкус.
3: Я люблю.
1: У нее хороший,
3: шикарный вкус.
1: Да.
3: Барский выглядит потрясающе.
1: А то. Я уже много раз сбрасывал зеркало до заводских настроек. Помогает. Значит, послушай.
3: Да.
1: Студент готовится к экзамену. Читает, пыхтит. Тут внутренний голос включается. Ему говорит: эй, парень, ну, хорош учиться. Вытащишь ты 13-й билет. Все будет нормально. Учи 13-й, иди гуляй. Студент пошел, погулял, возвращается домой. Как-то неуютно себя чувствует. Садится, повторят вопросы, опять так. Пошел по билетам. Тут внутренний голос опять включается и говорит: да брось ты, парняга, валять дурака. Повтори 13-й билет, иди спать, будет 13-й. Ладно, повторяет 13-й билет, ложится спать, утром встает пораньше, хочет опять позаниматься. Какой хороший студент. А внутренний голос опять за свое. Брось ты, кочевряжицы говорят тебе, вытащишь ты 13-й билет, и все будет у тебя в порядке. Не дури себе голову этими билетами. Ай, ладно, студент послушал свой внутренний голос, откладывает конспекты, пьет кофе, думает, идет на экзамен, смело заходит в кабинет, вытаскивает билеты. 25-й. Внутренний голос. Ну, вот это да! Промашка вышла.
3: Промашка вышла, да. Знаю этот анекдот. У меня вот такой вот. Вот, знаешь, Саш, поражаюсь женской интуицией. Вот намедни взял у друга телефон позвонить, так как мой разрядился, и жене сказать хотел, что задержусь. Так она взяла трубку, и я не успел ей ничего сказать, а и услышал. Да, мой ненасытный жеребец. И вот объясни мне, вот как она узнала, что это я звоню, а? Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди вскакивают на полном ходу в автобус, а потом спрашивают, какой номер.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 11 часов.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, охрана общественного порядка по стране обеспечена, происшествий и чрезвычайных ситуаций не допущено. Об этом Белта рассказали в МВД. Там отметили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. В Минске сегодня ограничат движение в связи с проведением мероприятий, приуроченных ко дню государственного флага, герба и гимна. До 12 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Победителей на участке от Машерова до улицы Орловской. В ГАИ обратились к участникам дорожного движения с просьбой учитывать эту информацию при выборе маршрута. Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канары. Пассажиры останутся на борту до прибытия репатриационных рейсов. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации и заверили, что прибытие лайнера не представляет риска для местного населения. После завершения эвакуации судно отправится в Нидерланды для дезинфекции. Всего на корабле выявлено 5 случаев заражения хантавирусом. 3 пассажиров умерли, 1 находится в критическом состоянии. Пассажирам предписано оставаться в каютах. Инкубационный период вируса составляет несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Сколько шагов в день нужно для похудения? Новое исследование опровергает норму в 10 тысяч. Людям, худеющим на диете, следует проходить около 8,5 тысяч шагов в день, чтобы сохранить достигнутые результаты и предотвратить возврат веса. Об этом говорится в исследовании Европейской ассоциации по изучению ожирения. Ранее Всемирная организация здравоохранения ставила задачу к 2025 году остановить рост распространенности ожирения среди взрослых на уровне 2010 года. Однако ни одна европейская страна ее не выполнила. По сравнению с 1975 годом показатели выросли на 140%. Недавние исследования показали, что у людей с ожирением риск тяжелых инфекций на 70% выше.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Порой удивляюсь, как же все-таки поработала эволюция над живыми существами, ну, вроде нас с тобой. Вот смотри, лосось, рыба, рыба-рыба, несмотря ни на что, все равно сквозь мглу любое препятствие стремится к месту нереста. Или вот соловей. Я уже давно заметил, май месяц, неважно какой он, солнечный, ласковый, теплый или... Ну, не повезло с погодой, как в прошлом году, или вот в этом, хотя надежда есть, что все-таки поменяется к лучшему погода. Несмотря ни на что, ночами, даже холодными, поет, ласкает слух своей самочки, пока она сидит в гнезде. Это что, интуиция хорошо развита?
2: Саш, тут две вещи. Во-первых, это инстинкт, а во-вторых, ну чего мужчина не сделает ради дамы? Честное слово. Ну, что лосось, что соловей.
1: И интуиция, инстинкт, все на «и».
2: Согласен.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Сегодня мы решили объявить этот день днем интуиции.
2: Именно так. Мы у вас интересуемся. Вот дружите ли вы со своей интуицией? Как часто вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу? Как часто он вам помогал? А может быть, наоборот, у вас были такие случаи, когда он вас подводил. И вот мы ищем еще людей, которые, возможно, видели те самые редкие вещи и сны. Случалось ли вам их видеть? Что это было и как это повлияло в дальнейшем на вашу жизнь? Присылайте все свои истории в наш Viber 8033-699-1021. Ну а если у вас совсем вдохновенная история, так дозвонитесь, расскажите ее в прямом эфире. Код Минска 017-363-1013.
1: Да, сегодня Константин отвечает за коммуникацию, за звук. Но ты знаешь, вот о соловьях. Кстати, вот мне интуиция, внутренний голос вчера вечером подсказал после салюта: пойди послушай соловья. Соловьев. Я пошел, послушал. Да, и мне было холодно, как и соловью, но он красиво пел. Я в восхищении. И вот сегодня, вот пишет там Галина, по теме можно сказать. Так. Ну, не о соловьях, про интуицию.
2: Давай.
1: Здравствуйте, ребята, Галина, здравствуйте. Я вам вот что скажу. Если я видела сон, любой, то на утро он точно сбывался, точь-в-точь. Вот как видела сон, как бы продолжение его это было уже в реальной жизни. А Галина, вот детализируйте, что именно, какие ситуации происходили, которые вы наблюдали во сне?
2: Слушай, мне иногда такая фантасмагория снится, то есть воздушные шары на ногах спускаются в море. Галина, вам такое снится? Если снится и повторяется с утра точь-в-точь, то есть вопросы очень большие. Что ж там такое? Сон же, он же всегда очень хаотичен, Саш.
1: А сейчас как ты думаешь, ты во сне, ты спишь или уже в реальной жизни на работу пришел?
2: Саш, пока ты не заметил, я пощипал себя, потом пощипал тебя, потом пощипал наших новостников. Я всех пощипал. Мы не спим, Саша. Мы не спим.
1: Ну и слава богу. 8033-699-1021 это номер нашего Вайбера для ваших откровений по случаю интуиции или внутреннего голоса. Развито это у вас, как часто прислушиваетесь, ну и видите ли вы вещи сны?
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди понимают громадную разницу между «буду через два часа» и «буду часа через два».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Мы-то что, мы ничего, оправдывает Александр наших людей, Барского и Каштанова. Всего лишь календарь надиктовал, конечно, нам, что сегодня день интуиции, и к ней надо бы прислушаться.
2: Да.
1: Наши люди уже откликнулись. Вайбер 8033-699-1021. Много интересных историй прислали относительно вот шестого чувства, как часто прислушиваются к внутреннему голосу. О вещих снах есть интересная история. Вот Людмила прислала. Интуиция меня никогда не подводила. Людмила рада.

0: Вот однажды, пишет Людмила, приснился сон, как оказалось, вещи. Меня во сне кусала маленькая змейка. Ну, не то, что больно, но неприятно.
1: Не питон, ну.
0: Да, проснулась совершенно спокойно и пришла на свою любимую работу. А увидеть во сне змею – это к предательству, финансовые потери, в общем, ничего хорошего.
1: Если вот верить в это во все.
0: Да, и тут опаньки, и неприятность на работе. Да такая, что до сих пор вспоминаю, и неприятно. Но тут Людмила решила не уточнять, какая же была неприятность. Уволили,
1: слушай,
0: не дали деньги.
1: Вот тут интересно, да. Ну, тут Людмила, много вариантов можно.
0: Да, конечно.
1: Может быть, кто-то кофе с прокисшим молоком дал. Тоже может быть.
0: Или не поздоровались.
1: Или не поздоровались, да.
0: А дальше включается у Людмилы женская логика. А вообще, шестое чувство срабатывает часто. Ведь я родилась 25-го.
1: Хорошо. Ну и с Богом.
0: Я пытаюсь разгадать эту шараду, не могу, но...
1: Только женщины это поймут, я тоже не понимаю, да-да-да. Ну вот, кстати говоря, может быть, у нашей слушательницы-то и поинтересуемся, что значит 25-е. Нам дозвонилась Алла со своей потрясающей историей про вещий сон. Вот сейчас послушаем.
2: Наши байки.
0: Алла, вы с нами? Да. Здравствуйте,
3: да,
0: Алла.
3: Да, с вами, здравствуйте.
0: Вы во сне видели, что сегодня в эфире будете с нами, как говорила моя бабушка, выступать?
1: Кстати, да.
3: Нет.
1: Жалко, жалко.
0: Но тут мы немножко симпровизировали. Константин сегодня за коммуникацию отвечает. Вы дозвонились. Расскажите нам свою историю. У вас вещий сон какой-то был, чудо.
3: Да, был такой сон. Я после института, пединститута, работала в Костюковицком районе, а сама из Могилевского района.
0: Учителем
3: работала? Вот, да, работала учителем. И мама у меня в Могилевском районе тоже работала учителем. И вот вижу я сон в Костюковицком районе, когда работала, что приезжаю я на выходные домой, а у нас в доме, сколько есть вас, все стоят с розами. Я спрашиваю, мама, откуда такая красота? Она говорит, ты знаешь, шла мимо Татьяны Ивановны и увидела на скамейке, у нее лежат розы. Мне, говорит, их так жалко. Была, мама очень любительница была цветов. Да. Я говорю, их забрала и поставила в вазу. Я говорю, мама, зачем тебе? А накануне у нее, это с Татьяной Ивановной, у нее был конфликт. Я говорю, мама, зачем тебе конфликт еще? Ты забрала розы, может, это ее. Она говорит, ай, мне жалко было, я их забрала. И вот через некоторое время приезжаю я домой.
0: Вы во сне увидели вот эти розы?
1: Да,
3: это я видела во сне. Потом приезжаю я на выходные домой, а у нас в доме стоят розы во всех вазах. Я говорю, мама, откуда такая красота? Она говорит, ты знаешь, были выпускные экзамены, и ребята, которые принимали, у нас были молодые специалисты из Могилева, и они, говорят, мне отдали эти розы, знаю, что я люблю цветы, потому что довезти до Могилева их было очень тяжело, что они завянут. Так. Вот я и забрала. И оказалось, что эти розы перед выпускными экзаменами выпускники срезали именно у этой Татьяны Ивановны.
1: Ничего себе! Представляешь?
0: Однако, слушайте, и вы, находясь на расстоянии, вот смоделировали во сне ваше подсознание вот эту картинку, которая точь-в-точь практически в детали. Не
3: практически
0: только...
3: в деталях, да. Подумаешь... Я сама была это удивлена, все домашние тоже были удивлены этому сну. Ну, вот так вот получилось.
0: Ладно, розу увидел во сне, да, розу у мамы, ну, бывает. Розу, да. А именно вот у этой женщины, в которой она
1: конфликтовала.
3: А у нее было очень много цветов и очень много разных роз у этой Татьяны Ивановны. И вот дети срезали у нее для экзамена себе цветы.
1: Слушайте, а Татьяна Ивановна
0: это такая маленькая месть, вы понимаете?
1: Она узнала, что у вас был такой сон? Никто не рассказывал?
3: Вы даже знаете, я не знаю уже. Они уже нету ни мамы, у живых нет Татьяны Ивановны. Это было давно.
0: Алла, скажите, пожалуйста, вот с возрастом, да, вы простите меня за вопрос, но вы как часто доверяете все-таки своей интуиции? Вот согласно статистике, которую Константин некоторое время огласил в нашем эфире назад, что с возрастом люди все чаще доверяют опыту жизненному, а не какому-то шестому чувству, интуиции или внутреннем голосу и логике женской.
1: Как у вас?
3: Вы знаете, наверное, 50/50. Иногда вот с дочкой хочу поговорить, вот это, думаю, надо позвонить дочери, и тут ее звонок.
1: А, то есть
3: и у нее такое же чувство.
1: Да.
0: Может быть, вы можете женой, и предсказывать события какие-то в реальной жизни? Может, вас в битву экстрасенсов отправить, Алла?
1: Не надо в битву... Стоп, Алла! Если умеете предсказывать, ни в какую битву экстрасенсов нет. К нам, в банки, в счетные палаты, пожалуйста.
0: Точно, перед тем, как взять кредит, да?
1: Да.
0: Вот к Алле подходишь, Аллочка, здравствуйте, скажите, пожалуйста, я выплачу его или нет? А вы там что-то поворожила, подумала.
1: На первом этаже. Консультационные услуги.
0: Там
1: интуиции.
0: Класс. Все. Браво. Алла, мы для вас нашли работу. Вне эфира сообщим, где, в какому адресу вы будете принимать. Супер история. Большое спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Только наши люди перед приходом уборщицы уберутся в гостиничном номере, а то как-то неудобно.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
5: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Интересные мысли прилетают к нам в Вайбер по теме интуиции. Дружите ли вы со своей интуицией? Как часто доверяете внутреннему голосу? Видите ли вещи сны? Были ли подсказки, которые, ну, как-то положительно отразились на вашей судьбе? Филипп подключился к нам.
2: Ух ты.
1: Филипп, здравствуйте.
2: Филипп, всегда интересные мысли.
1: Мысли, потому что человек грамотный.
2: Конечно.
1: И медик. Моя психика, пишет Филипп, иногда подает сигналы, когда у меня есть возможность вляпаться в неприятности. Какие симптомы, значит?
2: Какие?
1: Потеют ладони, мурашки бегут по коже, становится трудно дышать и какой-то дискомфорт в животе. Это говорит о чем? Раньше были бабочки,
2: вот, да.
1: А с возрастом уже дискомфорт какой-то в животе.
2: Ну, слишком много их там.
1: Потому что слишком много жизненного опыта давит иногда на плечи сильнее атмосферного столба. Когда я изначально принимаю верное решение, моя нервная система, пишет Филипп, молчит. Когда я пытаюсь выдать желаемое за действительное, предчувствие всегда обманчиво. Интуиция тут шалит, в кавычках. Заметил, что его величество, страх, у меня является серьезной помехой для моей интуиции. Но это инстинкт самосохранения, нормально. А вообще интуиции на 100% безоговорочно я не доверяю. Вот, грамотный
2: правильно.
1: Человек.
2: Доверяй, но проверяй.
1: Опасно. Руководствоваться на авось — это не про меня. Я лично соотношу интуитивные посылы с аргументами, которые поражают здравый смысл, опираясь на то, что истина. Вот как-то так.
2: Это научный подход называется, друзья. Критическое мышление.
1: Так,
2: это
1: у нас
2: правильно.
1: Есть Алла, которая будет предупреждать, брать кредит или нет в банке, да? И есть Филипп, который будет консультировать такой, на ментальном уровне.
2: Оценивать риски. Оценивать риски. Но это, знаете, это в традициях наших людей. Вот доверяй, но проверяй и все остальное. А ведь есть же еще традиции не наших людей. А как там все устроено? Давайте разбираться.
0: Наша игра.
1: Это игра. Вопрос, касаемый традиций разных народов, причуд, нелепых законов. Сейчас вы от Константина услышите, он как великий знаток, этнограф.
2: Да, еще
1: мирового значения, светило, можно сказать, в темном царстве задаст. А вы попробуйте не пользоваться поисковиками, представить себя... Куда мы сегодня отправимся?
2: Мы отправимся, друзья, в Древнюю Грецию.
1: Представить себя древними греками. Вот как бы вы поступили в том или ином случае? И попробуйте ответить на этот вопрос, прислав свои предположения к нам в Viber 8033-699-1021. Греция, говоришь?
2: Греция.
1: Древняя?
2: Да.
1: Так-так-так-так, погнали!
2: Тебе все лошадки, я понял. Ну хорошо, лошадки так лошадки. Друзья, все знают об дельфийских оракулах. Но в Древней Греции существовал, ну, куда более мрачный и специфический оракул. О нем редко упоминалось, и не так давно его исторически подтвердили наличие. Это так называемый некромантеон. У него люди могли пообщаться...
1: Не выражайтесь.
2: Извините. У него люди могли пообщаться с душами умерших, чтобы получить от них совет или знания о своем будущем. Археологи раскопали руины вот таких вот оракулов и подтвердили описание, которое давал еще давным-давно сам Геродот о них.
1: Mm-hmm.
2: Ритуал там был очень страшный.
1: Геродот не врет.
2: Нет, точно. Весь ритуал там был очень странный, был построен на том, чтобы сломать рациональное мышление и искусственно вызвать интуитивные прозрения. Посетитель, который приходил к этому оракулу, проходил через многодневную подготовку. Во-первых, была строгая диета. Специфические бобы, свинина и ячменный хлеб. Также употребление специфических галлюциногенных семян. А
1: Слушайте,
2: также...
1: В сочетании с бобами, галлюциногенные семена, там не то, что шестое чувство, там уже и седьмое, или вот как у Людмилы, 25-е заговорили.
2: Там такой везувий мог
1: родилась.
2: Да. Так вот, а также... В процессе подготовки обязательно надо было обходиться в течение нескольких дней без этого. В конце этого пути, в состоянии измененного сознания, человек входил в главную залу к оракулу, где через специальный механизм появлялись, ну, всяческие призраки. Скорее всего, это были жрецы в образах. И человек получал свои ответы. Вот занимательный факт. Отказываясь от этого в рамках ритуала подготовки, человек даже сейчас может очень просто вызвать галлюцинации. Ну, так заявляют наши врачи, по крайней мере.
1: Мне страшно.
2: Внимание, вопрос. А в ходе этой традиции, от чего на несколько дней надо было обязательно отказаться, чтобы увидеть потом духов и призраков, которые подскажут ваше будущее?
1: Mm-hmm.
2: Очень просто. От чего надо было отказаться? На несколько дней.
1: Вы у меня спрашиваете?
2: Нет, тут не статистика.
1: Как у
2: тебя
1: потомка древних греков.
2: Я на тебя смотрю, и мне кажется, что ты все понял. А вот осознали ли и поняли ли наши слушатели? Вот это вопрос. Наш Viber 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения. Еще раз вопрос. В ходе этого ритуала, от чего на несколько дней надо было обязательно отказаться, чтобы потом увидеть призраков и духов?
1: Вот и так. Я вам так и скажу, друзья мои, что ответ есть. Нужно только зажмуриться, представить себя древним греком и...
0: Только наши люди, возвращаясь из хлебного магазина, надкусывают края хрустящей булки.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Так вот она какая, чудо Древней Греции.
2: Да, там есть, ну, про дельфийских оракулов все слышали. И
1: про Геродота тоже.
2: Да. А есть там еще один оракул, который недавно подтвердил, что он существовал на территории Древней Греции. Это Некромантеон, так называемый. Там даже сходка оракулов целая. Так вот, эти оракулы... Не, ну серьезно, так там и записано.
1: Сходка?
2: Ну, сходка оракулов, сидят там все что-то... Там, встречаются там, по темам обсуждают. Так вот,
1: если... Перетирают травлы, да?
2: Если к ним приходил человек, который хотел поговорить с духами умерших, которые бы предсказали ему будущее, он проходил жесткий ритуал. Ритуал... несколько дней шел, и там была строгая диета, во-первых, потом употребление галлюциногенных семян, а также в ходе этого ритуала обязательно надо было обходиться в течение нескольких дней без этого. И в результате вот всего вот этого и отказа от этого ты видел и галлюцинации, и призраков,
1: погоди,
2: и духов.
1: Погоди, они не ради этого делали. Это ради того, чтобы предвидеть будущее детально.
2: Конечно, да.
1: Галлюцинации, они вот от этих семян каких-то, грибов.
2: Ну, да. Так вот,
1: Ирина предположила, да, без воды, без еды, без сна. Вопрос был, без чего обходились?
2: От чего надо было отказаться на несколько дней? Да. Было от грибов, от сна, от воды, от любви с любимыми надо отказаться.
1: Воздержание.
2: Да. От вина, от чеснока отказаться, от соли, от сладкого. В общем, наши люди, о наболевшем, от чего им надо отказываться?
1: Тут даже Олег прислал, от алкоголя отказываться.
2: От алкоголя отказываться.
1: Когда есть семена, там и грибы, конечно, можно.
2: Но на самом деле все версии были рядом, но в данный момент есть два человека, которые ответили правильно. Первый была Оксана, последние четыре цифры 4607. Она написала, от дневного света надо на несколько дней отказаться.
1: Так, а еще
2: погружали в полную тьму. А потом и Алла написала то же самое.
1: Оксана и Алла у нас сегодня почетные
2: света. Древние
1: гречанки, можно сказать, да?
2: Слава богу, не оракулы.
1: Обошлись без гречки, вот как-то пораскинули своими мозгами и женской логикой, интуицией, и вот нашли все-таки правильный ответ. А он есть.
2: А знаешь, в чем секрет, Саша? Это самый простой способ вызвать даже сейчас галлюцинации. Отказываешься от дневного света, часов на 20 в полной тьме посидишь, и таких оракулов ты там увидишь! Хо-хо! Друзья, никому не советую.
1: Сознанием дела, говорит Константин, регулярно, видимо, это практикует. Я же предложу вам сейчас безобидную совершенно забаву. Не надо никакие семена, грибы, не надо даже закрывать глаза. Берите в руки мобильный телефон и попробуйте к нам в эфир прорваться, в прямой эфир, для того, чтобы поиграть с нами в командную игру. Константин, вам подсказывает интуиция, какой номер надо набрать?
2: Конечно. Если хотите прорваться, дозвониться, тогда набирайте сейчас, смотрю, код Минска 017-363-1013.
1: Браво, это без воздержания от света, между прочим. Можно еще также отправить заявку со своим желанием поиграть в нашей командной игре. К нам Viber. Слово «хочу» или «плюсик». А можете просто точечку какую-нибудь прислать. Ну, нам же интуиция подскажет, с кем
2: конечно,
1: стоит иметь дело в командной игре. 8033 это код, 699-102-1. Через несколько минут встречаемся в командной игре.
0: Только наши люди с детства доедают все с тарелки, потому что бабушка говорила, что в последнем кусочке вся сила.

0: Реклама.
1: Открытие нового магазина «Ома». Минск.
0: Игуменский тракт, 11.
1: 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на «Ома.бай».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Радио Рокс. Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Играй как Костя.
2: Играй как Саша.
1: Добро пожаловать в нашу командную игру.
0: Наша игра.
1: И тут вопрос из зрительского зала. А это не страшно? А это не больно? Расскажите, как мы играем.
3: Да без проблем. Мы объясняем нашим игрокам значение слов. Задача игроков — назвать это слово, и победит у нас та команда, которая угадает и назовет больше слов за 30 секунд. Мы с Сашей уже на команды поделились. У нас есть команда... Извините, как?
1: Да, у нас две команды. Одна команда называется «Оракулы».
3: А вторая — «Геракулы».
1: «Геракулы».
3: Именно так.
1: Да, во время игры не пострадает ни один человек, ни одно живое существо.
3: Возможно.
1: И даже честь и совесть останутся в порядке.
3: Не факт.
1: Две команды, два игрока. Давайте знакомиться. На первой линии у нас Галина.
3: Галина, да. Галина у нас в Минске. Галин, доброе утро.
4: Доброе.
1: Слушай, так вы за Минском?
3: Да, отдыхает на даче.
4: Да.
1: Такое ощущение, что где-то в соседней комнате. Так хорошо слышно.
3: Слышно, шикарно. Шикарно, я согласен.
1: Ну, прекрасно.
3: А это все интуиция.
1: Что вы там за Минском делаете? Где вы отдыхаете? На чем?
4: На даче.
1: На даче.
3: Достойно.
1: Картошку посадили?
4: Я пенсионерка.
1: Ну, а что делает пенсионер на даче? Картошку посадили?
4: Немножко, да.
3: Почему? Так выпустите ее.
1: От трех до пяти. От трех до пяти дала.
3: Я молодая будет.
1: А что еще? Почему немножко-то картошки?
4: А потому что много зачем.
3: Да согласен, конечно. Вот это я тоже этого никогда не
1: умеренное
3: понимал.
1: Питание практикует.
3: Все правильно, Галина. Все правильно. Диета.
1: А огурчики? Огурчики, помидоры. Цветочки тоже дело хорошее.
3: Да. Цветочки это тоже очень важно.
4: И вас... огурчики, и помидорчики.
1: У вас хорошая дача, Галина?
4: Ну да, я считаю, да. Очень люблю.
1: Два этажа, три, четыре. Бассейн есть?
4: Нет.
3: Джакузи, пять этажей.
1: Хорошо.
4: А вы знаете, арбузы очень большие всегда растут. Но я как-то не могу на вайбер к вам.
3: Ничего себе.
1: Конечно, арбуз вайбернее влазит. Шлите
4: картошку. Я понимаю, но скинуть, показать... Это что-то с чем-то.
3: Галина, мы целая доберемся, башки. У нас такие темы еще будут. Слушайте, что у вас там на огородах
1: понятно,
3: выросло?
1: Зачем столько картошки, если есть такие арбузы?
3: Есть арбузы,
1: такие
3: конечно. Арбузы.
1: Оксана на второй линии, она из Минска, бухгалтер. Оксан, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну а вы в дороге, куда едете, куда вас везут? Вас хоть
5: возвращаемся спросили? Со Сморбони домой в Минск, да. От мамы.
1: Вот от гостили у мамы, да, хорошо. Гостили, мама всегда правильно. Хорошо кормит. Что мама на этот раз предложила вам покушать? Пирожки?
5: Все было, и пирожки, и картошка, и все было.
1: Ой, классно.
3: Ребят, я не завтракал сегодня. Саша, что ты душишь?
1: Ничего. Оксана, а дача у вас есть?
5: У нас свой огород, поэтому в даче за городом не нуждаемся.
1: Как устроилась Оксана, хорошо. В автомобиле свой огород в багажнике, всегда при себе. Огурчики, помидорчики, стол накрыло. Всегда в хорошем настроении.
3: Оксана у нас кто, чтобы так устроить?
1: Она бухгалтер.
3: А, топ. Все ясно.
1: Все рассчитано.
3: Все рассчитано,
1: все,
3: я
1: да,
3: понял.
1: Все
5: рассчитано, все подсчитано. Да. Дебет, но... Главное, чтобы сходился дебет с кредитом.
1: Вот, кстати, Оксана, вы наверняка вот этим шестым чувством и руководствуетесь, когда подводите итоги финансового года. Там вот...
5: Не без этого.
1: Я так и знал. И все у вас в порядке?
5: Ну, стараемся.
1: Ну и слава богу. Вот, каждому бухгалтеру должно быть, вот когда он выпускается из института, нужно еще, кроме того, вот этих знаний финансово-экономических, нужно еще проверять на интуицию. Если она работает хорошо, смело идти работать в любое предприятие, проблем не будет.
3: Саша, ты только что... Ты столько бухгалтеров только что обрек на работу.
1: Вот сейчас они будут как раз-таки есть несколько часов до начала следующей недели, чтобы поупражняться. Галина, выбирайте, в какой команде будете играть сегодня. Оракулы, Геракулы?
4: Давайте Оракулы.
1: Орем Оракул, немножко, это ко мне. Хорошо, Галина. Прежний результат хотите улучшить, значит?
4: Не знаю.
3: Хотите, Галина, это моя интуиция за вас говорит. Хотите.
1: Ну, немножко. Посадим вот сегодня слов, угадаем немножко. Как картошки посадили, много? Ну, тогда погнали, Галина. Благодаря этому устройству можно выпрыгнуть из самолета и безопасно приземлиться.
4: Хорошо.
1: На этой мебели люди ночью спят.
4: Кровать.
1: Из тучи на нас льет, как из ведра что?
4: Дождь.
1: Люди, когда становятся семьей в ЗАГСе, они заключают что именно?
4: Брак.
1: В этой емкости варят суп.
4: Кастрюля.
1: А есть такая профессия огонь тушить?
4: Пожарник.
1: Растение, которое растет в поле, высокий, желтый, с семечками.
4: Подсолнух.
1: Да, и детский аттракцион. Закончим.
4: Качели.
3: Браво! Браво!
1: Мало ли,
3: интуиция сработала.
1: А вдруг карусели? А вдруг там, не знаю, какая прыгалка
3: так
1: еще?
3: Это качели.
1: Да, это качели, действительно.
3: Это браво,
1: качели.
3: Качели.
1: Только, Галина, я поправлю немножко. Есть такая профессия — огонь тушить — не пожарник. Так. Они очень обижаются, когда их пожарниками называют. А пожарный.
4: Ой, простите, значит, неправильно сказала.
1: Нет, все, не пожарные, они же добрые, они все понимают, они уже привыкли к этому.
3: Саша,
1: у нас 8 слов, я фиксирую.
3: Слушайте, ну с качелями это было просто браво. Вот это было.
1: Ты поражен, да?
3: Да, честно.
1: А ты еще арбузы не видел, Галины?
3: Ох, боюсь, что они там вытворяют. Оксана!
1: Вытворяют арбузы?
3: Ну, конечно, с такой-то хозяюшкой.
1: Лады, лады.
3: Оксана, вам достается Геракулы команда, вы не против?
5: Нет, конечно.
3: Вы правила помните?
5: Замечательная команда.
3: Вы правила помните, как играть будем?
5: Да.
1: Кстати, Оксана играет первый раз.
3: О, дебют. Это хорошо. Оксана, по сигналу начинаем. Готовы?
5: Да.
3: Поехали. Устройство на перекрестке с красным, желтым, зеленым сигналами.
5: Светофор.
3: Да. Животное с одним или двумя горбами на спине, которое живет
5: в... Верблюд.
3: Да. Временный домик из плотной ткани, который туристы берут с
5: собой. Палатка.
3: Да. Заведение, где хранится много книг, можно взять с собой.
5: Библиотека.
3: Да. Магазин, в котором люди покупают лекарства.
5: Аптека.
3: Да. Кусочек металла или сплава, который притягивает к себе железные предметы.
5: Магнит.
3: Да. Разноцветное что-то на небе, разноцветное появляется после
5: дождя.
3: Да. Место с длинной полосой, откуда взлетают самолеты.
5: Взлетная полоса.
3: Более общее, это место.
5: Аэропорт.
3: Да, это аэропорт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8.
1: 8 слов.
3: Браво.
1: Сегодня ничья. 8-8. Оракулы. Вот где оракулы, там и геракулы.
3: Геракулы.
1: Оксана, Галина, спасибо за игру. Эти аплодисменты по праву для вас. Кто молодец? Галя молодец.
3: Мы молодцы.
1: Кто молодец? Оксана молодец. Костя, Саша тоже молодец.
3: Молодец.
0: Только наши люди, отдыхая на даче, могут строить баню, копать огород, рыть колодец, а вечером, падая с ног от усталости, заключить, что отдых удался. Реклама.
6: Алло, ты где?
7: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
6: А у меня куча старых и ничего не ношу.
7: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
8: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 29 689 77 78.
9: Обновляйте. Отдыхайте. В 5-м элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. 5-й элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
10: Горячее предложение в 3 цены по 19 мая. Бумага туалетная 4-слойная «Папия». 4,99 за 4 рулона. Стиральный порошок «Ариэль Колор». 10,90 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
11: 3 цены. 3 цены.
12: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
13: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси полдень.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Самый большой флаг Беларуси пронесли по улицам столицы. Торжественное мероприятие приурочено ко дню государственного флага, герба и гимна, сообщает агентство «Минск Новости». Флаг по проспекту Победителей пронесли известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации, около 800 человек. Во главе колонны шел расчет барабанщиков-кадетов. Это тоже новинка. В этом году впервые аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах. Впервые в Минске самый большой флаг страны пронесли по проспекту Победителей в прошлом году. К слову, в городе сегодня пройдет еще патриотическая акция «Символы Беларуси, символы мира». Представители общественных объединений, трудовых коллективов встретятся на районных площадках для совместного исполнения гимна. Акция пройдет в 13 часов на территории Московского района и в 14 часов в остальных 8 районах. США рассекретили материалы об НЛО. Доступ к рассекреченным файлам организован через специальный раздел на официальном сайте Пентагона. В обнародованных материалах, в частности, представлены фотографии, сделанные на лунной поверхности. На этих изображениях можно разглядеть объекты, напоминающие светящиеся точки различной величины и конфигурации. При этом в опубликованных документах отсутствует какое-либо однозначное объяснение природы зафиксированных феноменов. О планах по раскрытию информации в конце апреля заявил президент США Дональд Трамп. Диетологи назвали болезни, при которых запрещено есть шашлык. Это не только любимое многими блюдо, особенно на весенних праздниках, но и источник белка с риском для желудочно-кишечного тракта. Так запрещено употреблять шашлык при обострении гастрита, панкреатита, холецистита. Нельзя есть шашлык при воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. По словам экспертов, жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии можно порционно шашлык из птицы. Это мясо отличается низкой калорийностью, при этом в нем мало жира и холестерина.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: В белорусской столице сегодня переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 выше нуля. В Бресте воздух прогреется до плюс 15, осадков не обещают. В Витебске 12-14 градусов, пройдут дожди. В Гомеле 16-18, также дожди. В Гродно до плюс 13, осадков не прогнозируют. В Могилеве 14-16 выше нуля и без осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: С самого утра, сегодня включив интуицию, мы рассчитывали на то, что день сегодня будет замечательный. И вот он наступил. И он великолепен.
2: Серьезно?
1: Это действительно так. Это радио Рокс ваших приемников. Ну а мало ли на.
2: Саша, холодно. Холод,
1: все прекрасно. Мы греемся, двигаемся. С вами Костя Каштанов
2: и Александр Барский.
1: Здравствуйте, дорогие наши. И сегодня мы объявили это воскресенье днем интуиции. От этого где-то внутрях уже теплее становится, Костя. Выясняем, дружите ли вы со своей интуицией.
2: Да, как часто вам ваша интуиция помогала? А может, случалось вам видеть такую вещь, как вещие сны? И что это было?
1: В вещих снах всегда хорошие вещи.
2: Конечно, наверняка. Что это было и как это повлияло на вашу жизнь? Вот сегодня про интуицию, про вещие сны все свои истории можете присылать к нам в Viber 8033-699-102-1. И истории — это мое почтение, Саша.
1: Одна лучше другой. Да, да. Давайте так, для смазочки, как говорится.
2: Давай.
1: Татьяна из Солигорска пишет. Татьяна, здравствуйте. Вот я верю в вещи сны после того, как вот одна история произошла в моей жизни. Значит, так. Несколько раз назад сплю, никого не трогаю, так. Вижу сон, будто еду в поезде, вижу, что в моем купе спит на полке знакомый мне парень, который, оказывается, год назад-то в реальной жизни уже умер.
2: Ого.
1: То есть его нет, а я вижу его во сне. И я хочу присесть рядом с ним в вагоне, в купе. Так. А он, увидев меня, начинает меня выталкивать из вагона ногами. Бесцеремонно просто. Я проснулась, но этот эпизод запомнила.
2: Да-да.
1: Прошло какое-то время, я тогда училась молодечно. И вот ехала на учебу и вышла из вагона в Минске за пирожком. Ну и вот так получилось, пока стояла в очереди, пока смаковала этот пирожок. А Татьяна опоздала на электричку. Перед самым носом дверь закрылась.
2: Так.
1: И вот спустя какое-то время она узнала, что в Ратомке произошла какая-то железнодорожная авария. Это было в 77-м году, и много людей погибло.
2: С этим поездом, я.
1: Да, в котором она должна была ехать.
2: Слушайте, это
1: пирожком.
2: Знаете,
1: вот с тех пор она верит вот в такие вещи сны.
2: При всем при том,
1: есть подсказки.
2: Да, при всем при том, что есть. Я тоже верю в интуицию, в вещи сны. Я верю во все, что в этом мире, Саша, может быть все, пока меня не просят платить за то, что я в это верю, понимаешь? Mm-hmm. Всякие гадалки и все остальное. Но я думаю, что здесь прямо этот мужчина, может, даже как ангел-хранитель выступил. Вот другая ситуация с вещами снами бывает же. Вот тебе она знакома, и мне она знакома. Да всем тем, кто был студентами, она знакома. Написала нам Марина. Добрый день, Марина. Пишет, знаете, по поводу вещих снов. Вот будучи студенткой, я не любила историю. А тут экзамен по истории. Как учить? Не знаю. Как подойти к этому предмету? Вообще непонятно. И ночью снится сон. И указывает билет. Ну, этот билет я в результате на память-то и выучила. По остальным прошлась. И на экзамене точно попался именно он. Я отчеканила как надо. И тут дополнительный вопрос. Правда, на дополнительный вопрос я уже знала просто ответ.
1: Совпадение.
2: Но как хвалил меня преподаватель, ставил меня в пример. И как же мне было стыдно. Вроде как, ну, получается, что обманула преподавателя. Вот так вот. Это не все, Саша. Есть еще Светлана, которая написала очень похожую историю. Светлана, добрый день. Когда сдавала сессию, очень переживала за один предмет. Перед экзаменом мне приснился вопрос в билете. И что сдам я его на 7 баллов. Я очень верю во всякие вещи и сны. На экзамен шла с уверенностью. И все так и вышло. Вот и не верьте теперь в вещи и сны.
1: Ну вот, вот Виктор, так вот, Виктор, Саша, наш слушатель, тоже доверяет своей интуиции.
2: Так.
1: Но внутренний голос, который ему что-то нашептывает.
2: Да.
1: Он говорит, никому не рассказывай об этом. Потому что пишет Витя, если бы не моя интуиция, ребята, давно бы пропал.
2: А, вот так.
1: Многоточие, да. А что именно происходило в жизни Виктора?
2: Мы никогда.
1: Интуиция, внутренний голос попросил, никому не говори.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди в комментариях могут писать без комментариев.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Костя, не все буквально надо воспринимать, о чем поют в песнях. Слазь с моих ручек, становись на ножки, возьми себя в руки сам. Сегодня мы говорим об интуиции, насколько она у вас развита. Доверяете ли вы своему внутреннему голосу, прислушиваетесь ли вы к его советам? Так. И вот как бы под тем еще такая одна у нас есть. Случалось ли вам видеть когда-нибудь вещи сны? Что это было и как это повлияло на вашу жизнь?
2: Присылайте все свои истории в наш Viber 8033-699-102-1. И сейчас, подожди, Саша, интуиция мне подсказывает, что у тебя есть сообщение от наших слушателей.
1: Боже мой.
2: А?
1: Боже мой, да вы оракул. Тут главное не ошибиться, где мэ, где жо, как говорится.
2: Это да.
1: Ирина пишет. Был у меня один интересный сон. Да, это был вещий сон. Лет 8 назад с мужем решили поменять машину.
2: Так.
1: На новую взять.
2: Понятно.
1: Посвежее, скажем так.
2: Логично.
1: И вот, значит, муж назначил дату осмотра автомобиля, который хочет купить.
2: Так.
1: Уже выбрал, договорились, приедем, посмотрим. А вот на Медне я увидела во сне, что эта машина имеет царапину, вмятину и какие-то скрытые огрехи.
2: О, как!
1: Значит, я рассказал об этом мужу накануне.
2: Да.
1: Он говорит, слушай, ну давай поедем посмотрим, сон, ну, подумаешь, сон. Ерунда какая-то. Поедем посмотрим, машинка-то экземпляр вроде хороший, свежий, как говорится, не бита, не крашена, без пробега.
2: Конечно, не варили.
1: Без пробега.

0: по комнате. В общем, муж не поверил, поехали смотреть, он был в шоке.
1: Да.
0: Машинка с царапиной,
1: так,
0: в том месте, где я указала,
1: так,
0: имеет вмятину.
1: Ого.
0: И вот наверняка и под капотом были тоже какие-то сюрпризы.
1: Что-то
0: не тут купили эту машину, потому что муж вот все-таки увидел это воочию.
1: Это Ирина, да?
0: Это Ирина, да.
1: Ирина, так а может вам стать профессиональным
0: консультантом?
1: Автоподборщиком? Они же есть,
0: да,
1: такие люди.
0: Да,
1: их
0: да,
1: раз-таки с собой беру, чтобы посмотреть все грехи автомобилей с вторички. А вы хоп, сон посмотрели и выдали.
0: Слушай, у меня был такой приятель, может, даже не в тему расскажу. Вот мастер по моторам автомобильным. Да. Окончил институт. Тут, в Минске, политех, машиностроитель,
1: да, хорошо,
0: назовем его так, живется в Могилеве.
1: Да.
0: Его многие люди мне посоветовали, и привлекал я в том числе, на подбор автомобиля. Приезжаем выбирать, он достает такую трубку, как у доктора Айболита, чтобы животы слушать,
1: так,
0: да? Заводит мотор, он слушает и говорит, что так, что не так, когда капиталка, и стоит ли с этой машинкой иметь дело.
1: Ага. Да, я правильно понимаю?
0: Никогда не ошибался.
1: Я понимаю.
0: Вот
1: я,
0: молодец.
1: Я правильно понимаю?
0: Фамилия у него была не баба, кристальный души человек.
1: Я правильно понимаю, что он мог завести любой мотор? Но мог ли он завести любую женщину? Вот это уже вопрос, друзья. Сообщение еще одно по теме нам прислала
0: Дарья.
1: Ну, с
0: дамами, которые его знавали, я не общался.
1: А он тоже брал и проверял пробег, капиталка.
0: Трубкой слушал.
1: Трубкой слушал. Прислал нам по теме Дарья сообщение, очень интересное, добрый день. Пишет, знаете, я без понятия, это интуиция была или просто совпадение. Однако, когда я была маленькой, отец купил бензиновую газонокосилку и принес ее домой, ну и всем хвастался. И спрашивает у меня, малая, как тебе? А я понимаю, что, ну вот, не понимаю, что это такое, но чувствую где-то, что что-то с ней не так, какой-то страх испытываю, что она плохая. И так отцу и говорю, пап, что-то с ней не так, что-то плохое. Ну, пошутили да забыли. Поехали в деревню, и вот решил отец испробовать эту газонокосилку, и только включил, как от нее какая-то деталь прям вылетает, и просто воля случая, что не попала в отца. А могло закончиться все очень грустно. И вот что это? Это интуиция детская была или что-то другое?
0: Слушай, какие полезные люди нас слушают. Тоже
1: да,
0: можно взять и в определенную область применить, как вот спецотдел такой открыт. Оракулы.
1: Оракул.
0: Будут советовать, какую машину купить. Стоит ли это триммер или с какой-то техникой связываться или нет. И стоит ли брать кредиты. Смотри, уже набирается целый отдел у нас.
1: Саш, я не знаю, насколько
0: особо одаренных провидцев.
1: Я не знаю, насколько мы сильно поможем людям, но то, что заработаем неплохо, это правда нормально, Александр.
0: Поживем, увидим, Константин.
2: Только наши люди летом черные сандалии носят с белыми носками, потому что так наряднее.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Открытие нового магазина «ОМА». Минск, Игуменский тракт, 11. 15 мая в 12:00. Ждем вас на открытие. Подробности по номеру 536-4500 и на «ОМА.бай».
5: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр.бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
6: Хорошо быть котиком, хорошо собакою, когда «Фиприст» нам от клещей закапают.
7: «Фиприст» для сезонной защиты от клещей блох до 4 недель. «Фиприст» – забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
8: Радио «Рокс».
9: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
10: Мама, мы едем на дачу.
11: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
10: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
11: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
10: Ура! Мы едем на дачу!
12: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис.
13: Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Саша, интересное явление происходит в нашем эфире и вне эфира, как странное. Только мы имеем дело с малообъяснимым явлением, таким как интуиция, внутренний голос или вещи сны. Вот Валентина прислала несколько минут назад сообщение. Я учитель языка и литературы.
2: Так. А после этого, буквально через минуту, к нам в Вайбер пришло еще одно сообщение. Уже от Анны Василю, которая написала: знаете, спасибо большое вот про интуицию. Я, кстати говоря, учитель математики. Ты представляешь?
1: Вот.
2: И у них есть
1: смотри,
2: истории.
1: Смотри, отдел собрали уже практически. Сейчас целый класс соберем.
2: Саша, мы учителей. Так школу, интуитивную школу,
1: и школу
2: соберем.
1: И школу интуиция откроем, конечно. Все это в инсте будет. Так, Валентина, здравствуйте вам. Значит, который учитель языка и литературы.
2: Да-да-да.
1: Какого не указано? Ну, русский, белорусский, но хорошего. Но пишет грамотно, наверное, русский, с белорусским уклоном. 30 лет стажа. Верю не в интуицию, а в Божью помощь. Значит так, несколько раз при подготовке к экзамену, но тут указано экзаменационный экзамен. Есть и такой, Костя.
2: Понял.
1: Зачетный зачет, есть. Экзаменационный экзамен.
2: Мясо, мясное.
1: К диктанту. Значит, выбирала тексты, которые на следующий день вот попадали на экзамен. Нужно было диктовать их. Подробно разбирали все орфограммы и пунктограммы.
2: Да.
1: Это надо было видеть. Дети ликовали. Она готовила их. Вот молодец, по-человечески
2: конечно.
1: Все это, да? Написывали на 9, на 10, даже самые слабо учащиеся. Однажды пришлось писать объяснительную на имя директора, почему отличные отметки на экзамене не совпадают с годовыми. Мол, учился плохо на двойке, условно говоря, да?
2: Бам, бам.
1: На тройке. А тут 9, 10. Да. Я поставила их. На это заявление говорю, что это интуиция.
2: Так. Объяснительная директору. Это интуиция была.
1: Да.
2: Вы не понимаете.
1: А вот... может быть, ребята, сказала бы Валентина, они весь год стеснялись.
2: Да.
1: Стеснялись продемонстрировать свои знания мне, а потом ко мне привыкли как-то вот в конце года уже, да?
2: Открыли свои третьи глаза.
1: Доверили. Ты поосторожнее с третьим глазом. Доверились мне и как выдали.
2: И выдали. А вот у Анны похожая
1: ситуация.
2: Валентин,
1: вы молодец. Вот, кстати, в моей жизни тоже был такой учитель, который вот натаскивал на определенные экзамены, ну, чтобы просто хорошо сдали. Дети.
2: Чего
1: их мучить? И так жизнь не такая сладкая уже.
2: Смотри, у Анны какая ситуация. Она учитель математики, стаж более 40 лет. И вот ситуация такая была. Контрольная работа по математике, до конца урока еще есть время. И некоторые ученики, ну знаете, такое бывает, как правило, всегда юноши, идут уже сдавать тетрадки. Мол, все, мы все сделали. А у меня вот внутри, знаете, ощущение. Я говорю, проверьте еще. Как минимум две ошибки найдете сами. И, о чудо, они садятся за парту и сами находят. Как правило, столько ошибок, сколько я и говорю. Я не хвалюсь, но это бывает именно так. И вот это было то самое ощущение, что это и есть интуиция. Анна, интуиция. Ну, конечно, интуиция, но еще и профессиональный опыт.
1: Конечно, да, Костя. Много лет назад я тоже встал из-за парты, покинул стены школы и пошел в жизнь.
2: Представляете, это было в 7 классе, он даже не доучился.
1: И тоже много чудес увидел, особенно когда попал на...
0: Барахолка.
1: И здесь я регулярно.
2: Так.
1: Регулярно меня вещи уже даже узнают в лицо.
2: И прячутся.
1: А какие-то там прячутся. Это наша эфирная забава. Добро пожаловать, наши дорогие, любимые люди. Как всегда, нашел какую-то вещицу.
2: Да.
1: Очень интересную, очень классную, полезную, нужную. Вот сейчас кратенько о ней расскажу. Ну, а вы по ключевым словам, как всегда, по моей интонации, по дерганию левого глаза ведущего.
2: Так.
1: Константина, вы попробуйте представить, что это я нашел на барахолке, что хочу купить.
2: Все очень просто. Как только вы догадаетесь, что
1: это
2: Саша...
1: Это для тебя просто.
2: Ну, конечно. Что Саша нашел на барахолке и хочет приобрести, возьмите в руки телефон и наберите наш Viber 8033-699-1021 и пришлите свою версию правильного ответа. И сегодня, Александр, как вы смотрите на второго?
3: А вот так вот!
1: Ты поясни, что я показал тебе сейчас.
2: Догадайтесь, друзья, у кого развита интуиция, какую цифру он показал, что я так отреагировал.
1: Хорошо, хоть сказал цифру.
2: Ладно, десятый. Не буду
1: я предлагаю
2: томить.
1: Сегодня 10 мая, 10-й, кто правильно догадается, что я хочу купить на барахолке, попадет к нам в эфир.
2: Хорошо,
1: ну, а далее
2: согласен.
1: Он попадает в мои руки, и далее делает техники без шума и без пыли.
2: Ну вот, тогда без шума и без пыли, Александр, глагольте, что там?
1: Ох, глаголю, сын мой.
2: Да.
1: Это сложное изделие прошло долгий... Ты же сказал глаголить. В общем, это сложное изделие прошло долгий путь своей эволюции, прежде чем стать высокотехнологичным шедевром, который есть, я не побоюсь этого слова, у каждого человека. Первые прототипы этого устройства появились как женское украшение в 1571 году в Англии и очень долгое время оставались исключительно женским ювелирным изделием, которое было доступно только состоятельным дамам высшего общества и сословия, так как изготавливались из благородных металлов и драгоценных минералов. Однако, как функциональный мужской аксессуар, только потом мужским уже стал, да? Эта вещь утвердилась лишь в начале 20 века, когда этот элемент в виде браслета начали использовать летчики для подсчетов выбранного ими курса и указания точных координат. Массовое производство и признание их необходимым аксессуаром для каждого нормального человека, который любит точность во всем, произошло уже в 50-х годах прошлого века, когда появились и электронные версии этой штуковины чудесной. В наше время использование при производстве современных полимеров позволяет наделить этот прочный и точный электронный агрегат умными функциями и сделать их частью глобальной сети. Стоит по-разному. Тот экземпляр, на который пал мой левый и правый глаз, так. Я их поднял, поставил обратно, еще раз рассмотрел.
2: Ты что, вий? Поднимите веки.
1: 350 рублей просят за это.
2: Не дешево, я тебе так скажу, но за такую функциональную вещь.
1: Знаешь, есть и
2: тысячи. Я предполагаю.
1: Что именно я нашел на барахолке? Хочу купить.
2: Присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-1021 и помните, что 10-й, кто сегодня правильно ответит, попадет к нам в прямой эфир. Гонка, друзья, началась.
0: Только наши люди, расставаясь, говорят друг другу «давай».

0: Никак. Реклама.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Хорошая песенка.
2: Все тебе вот это вот нравится.
1: Нашу, да. Театральщина тоже хорошо.
2: Ну, конечно, это приятно, да.
1: Артисты все-таки. Вернемся в нашу барахолку.
2: Так, а что там?
1: Что там? Вот там пытались, что я нашел и хочу купить. Наши люди присылали свои смелые предположения к нам в Вайбер. Но уже все.
2: Нельзя?
1: Уже все, нельзя. Хватит, уже все, достаточно больше версий, больше не принимается. Подводим итоги. Что нашел, значит?
2: Что нашел?
1: Нашел какое-то сложное кость-изделие, которое прошло долгий путь своей эволюции, прежде чем попасть в твои умелые руки и стать высокотехнологичным шедевром. Эта вещь, ну, я действительно уверен, есть у каждого. Первые прототипы этого устройства, именно этого устройства, появились как женское украшение в 1571 году в Англии. И очень долгое время оставались только женским ювелирным изделием, которое было доступно состоятельным дамам высшего сословия, так как изготавливались из благородных металлов. Какие ты благородные металлы, кроме чугуна, знаешь?
2: Да, алюминий.
1: Хорошо. Главное, как подойти к ним, да, с каким благородным намерением. Ну и драгоценные минералы. А минералы драгоценные — это что?
2: Тех, которых мало.
1: Минска 4 боржоми, да, совершенно. Однако, как функционально мужской аксессуар, эта вещь утвердилась лишь в начале 20 века, когда этот элемент в виде браслета начали использовать летчики.
2: Вот так вот внезапно потребовалось.
1: Да, летчики. Для подсчета выбранного ими курса и указания точных координат, чтобы все вот, как сказал, вот, значит, так и прилеталось. Массовое производство и признание их необходимым аксессуаром для каждого нормального человека, любящего точность во всем, произошло уже в 50-х годах прошлого века, когда появились и электронные версии этой штуковины. В наше время использование при производстве современных полимеров, посмотрите вот на это, да, позволяет наделить этот точный электронный агрегат умными функциями и сделать частью глобальной сети. Стоит, ну, вот эту версию, которую я нашел, хочу купить, 350 рублей. Есть дешевле, есть дороже.
2: Есть, ну, как всегда бывает. Версии прилетали совершенно разные.
1: Кто-то, что мы имеем?
2: Даже не дослушав описание, просто писал «подвеска» или «барометр», «компас». Даже присылали фитнес-браслет. Вот,
1: кстати, это тоже профессионально, да? Люди, моряки, летчики.
2: Да,
1: не компас, говорят,
2: хотя бы компас.
1: Компас.
2: Компас, да.
1: Это профессионализм такой.
2: Так вот, фитнес-браслеты присылали, хронограф, вот это уже что-то где-то рядом, термометры. Из самых близких версий, Саша, умные часы, смарт-часы, электронные часы. И все это на самом деле максимально близко. Но сегодня 10-м стал у нас Александр. Но Александр за рулем оказался.
1: Водитель
2: и сказал...
1: маршрутного такси, если я не ошибаюсь, правильно поступил. Потому что говорит, ребята, я когда за рулем, не имею права отвлекаться.
2: Да,
1: вот с таким
2: Сашей
1: можно ехать куда угодно, приедем безопасно.
2: И попросил Александр передать пальму первенства 11-му правильно ответившему. А это у нас Татьяна, и она правильно ответила. Татьяна, что это такое? Расскажите нам.
3: Мы решили, тут с мужем советовались, походу думали, это наручные часы.
1: Наручные часы, не просто часы. Часы с кукушкой, хронометр, барометр и прочее. Это наручные часы. А чья все-таки версия была правильная, первая, что-то часы наручные? Мужа ваша?
3: Сначала я решила, что это часы. Муж говорит, пиши наручные часы. Так будет правильнее, подсказал.
2: Вот муж сюда, золото.
1: Вот не случайно эти люди когда-то встретились, да? Где вы встретились, где вы познакомились?
3: Мы познакомились на встрече Нового года с одноклассниками.
1: Вот видишь, вот она говорит, елка, он говорит, зеленая новогодняя. Друг друга прекрасно дополняют уже на протяжении многих лет.
2: Ага, и вот это вот, наверное, Новый год. Шампанское. И оливье, да, вот это вот.
1: Шампанское, а он советское.
2: Советское.
1: Хорошо.
2: Танюша, а вот подскажите, пожалуйста, а у вас была такая ситуация, может быть, интуиция когда-то вам что-то подсказывала, или вещи и сны вам снились? У нас тема сегодня вот именно про это, про вещи и сны, про интуицию. Бывали ли случаи?
3: Ну, сны, вещи мне нет, не снятся.
2: А мужу?
3: Не знаю, к счастью или к сожалению, муж тоже не рассказывает.
1: Просто крепко спите. Здоровый, нормальный сон. Все
3: здоровый
1: прекрасно.
3: Сон, да.
2: Правильно, правильно. А интуиция? Может быть, подсказывала вам? Вот когда встретили мужа, вам может, сердечко ёкнуло, или интуиция подсказала: мое, забирай.
3: Возможно, наверное, мужу подсказывала интуиция, скорее мужчине.
2: А, вот так вот.
1: Вы такие вопросы, Костя, задаете. Такое ощущение, сейчас начнете деньги просить.
2: Слушайте, я там начну, только уже там, попозже. Мы сейчас эфир закончим.
3: Вне эфира, да.
2: Я наберу вас.
1: Хорошо. Ну, давайте так, приветики будут?
2: Конечно. Татьяна, передавайте.
3: Конечно. Передадим привет всем трудящимся, кто сегодня трудится на даче, на огороде, на своем приусадебном участке, кого не пугает дождь, погода. Подбодрим этих ребят, отважных и смелых, чтобы им хорошо работалось. Какой-нибудь песней по вкусу, по-вашему.
2: Татьяна, просто золото. Ну ты посмотри. Какой,
1: да, замечательно.
2: Какой,
1: а как
2: человек.
1: Мужа зовут, Татьяна?
3: Павел.
1: Павел.
2: Паш, повезло.
1: Вот и Павлу тоже привет, потому что, конечно, если бы не Павел с уточнением важным, наручные часы.
3: Ну, благодаря Павлу, да, тогда ему тоже привет передадим.
1: Спасибо. Спасибо вам за игру. Сегодня покупали наручные часы. Вот купим за 350 рубликов. Будем делить как-то. Каждый по очереди будет носить. Умные!
0: Только наши люди громче всех в мире кричат «Горько!» и «Занято!».
1: А у нас свободно. Заходи, налетай. «Лети, лепесток» — песни от Михаила Бублика для всех работающих, неважно где, на рабочих местах, предприятиях, дома, в огороде, на даче. И для мужа Павла от Татьяны.

0: Реклама. Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Горячее предложение в три цены. По 19 мая. Спанбонд в ассортименте от 5,90. Москитная сетка оконная 3,50. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Радио Рокс.
4: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
5: Значит, я и А, она мне Б, Костя. Представляешь?
6: А вот так я общаемся.
5: Решили, это витамин. Решили мы сегодня прислушаться к своему внутреннему голосу и выяснить, дружим ли мы с вами с интуицией, дружит ли она с нами. Случалось ли вам видеть даже вещи, сны, и что это было, как это повлияло на вашу жизнь?
6: Так и хочется иногда сказать тем людям, которые вроде как дружат с интуицией, что им стоило бы в том числе подружиться с головой.
5: Оксана прислала нам сообщение. Увидела сон как-то. Вот у брата должен родиться второй ребенок.
6: Ух ты.
5: Первый был. Хотели девочку. А я говорю сразу, во сне увидела. Да. Будет мальчик.
6: Мальчик?
5: Будет мальчик, да. Причем даже назвала дату. Это будет 24 февраля. Во столько-то часов. Да. Ну, они посмеялись, конечно же, да. Причем прошли врачей.
6: Так.
5: УЗИ.
6: Так.
5: Все там говорили, вот будет девочка.
6: Ну, наверное, плод был развернут в другую сторону.
5: Перезвонит брат утром 24 февраля и говорит, ну что, поздравляю, давай, хотели девочку, мальчик. Как ты и говорила, да, второй мальчик у нас появился. Вот такой вот вещи сон увидела Оксана.
6: Слушайте, бывает.
5: Но у меня, вы знаете, даже знакомая есть, опытная женщина в годах, она также безошибочно определяет пол ребенка. У будущей мамы.
6: Да.
5: Не во сне, а по форме живота. Не знаю, как она это делает. Никогда не ошибалась.
6: Подожди, Саша, она его постукивает, то есть проверяет, зрел или не зрел.
5: Она говорит, ну подними, голубушка, так, ну, мальчик будет, все, или девочка. Я не знаю, как она это делает.
6: Вопрос,
5: как, что, улыбается, прячется за печкой.
6: Ага, понятно. Ну все, главное, чтобы денег не просила, а так дар есть, и пускай. Татьяна, кстати говоря, нам написала потрясающую историю. Татьяна, добрый день. Пишет, знаете, вот сны иногда помогали мне решать. Вот, казалось бы, неразрешимые проблемы. Ведь мозг, знаете, он во сне ищет оптимальное решение. Я в это верю. А вот ситуация запомнилась мне на всю жизнь. 1986 год. Сдаю выпускные экзамены и очень волнуюсь. Я иду на медаль, однако. По истории и математике. Номера билетов мне приснились. Жду физику, с ней никак подружиться не может. Выходила на четверку. И только результаты экзамена могли исправить вот эту вот ситуацию. Просыпаюсь в день экзамена, а номера вспомнить не могу. Не приснились. Я укутываюсь обратно в одеяло и стараюсь заснуть опять. И тут плывет по поверхности озера Семерка. Бегу радостно на экзамен.
5: Серьезно? Погрузилась снова в сон?
6: По дороге повторяю вопрос 7-го билета и точно вытягиваю билет номер 7. И получаю свою заслуженную медаль. Это вот так бывает.
5: Прикольно. Плывет по озеру Семерка, да?
6: Семерка, все, плывет, да.
5: Это синхронное плавание. И слушай, я еще про тещу свою хотел рассказать сегодня.
6: Опять?
5: Да.
6: Нет, Саш, понимаешь, я про твою тещу, да все про твою тещу настолько знают, что она теща не только мне и тебе, а всем нашим слушателям она теперь теща.
5: Ну там потрясающая история была.
6: Конечно,
5: ладно, потрясающая. Все, тогда еще по 150 шампанского и все.
4: Анекдот.
5: Анекдотик и разбегаемся.
6: Так,
5: значит, две подруги общаются. Давай. Ира, ну что, у тебя есть внутренний голос? Ну, есть. И что он тебе чаще всего говорит? Он говорит мне, Ира, молчи. Ира, молчи.
6: Какой мудрый. А мне понравилось, вот и Юра М. прислал. Это даже не анекдот, скорее история. Юр пишет, знаете, мой дед рассказывал мне, что как только он увидел «Титаник», то сразу понял, что этот корабль утонет. Он старался предупредить людей, даже кричал, но все напрасно, никто не слушал. Ему дали люлей и выгнали из кинотеатра. По-моему,
5: какой у вас сегодня эквилибрический юмор, Константин.
6: Мне нравится.
5: Вот мне интуиция подсказывает, что вот вы где-то через раз, два, три, пять секунд покинете эфирную студию «Радио Рокс». Я не ошибаюсь.
6: Пули просто.
5: Все, лети на все четыре стороны. Спасибо, Костя, за работу. А я, Александр Барский, как всегда, задержусь здесь еще в вашей приятной компании. Через час приглашаю вас в народно-поздравительную программу «Был бы повод».
6: Нормально, Александр.
5: Отлично, Константин.
4: Только наши люди могут 20 лет хранить у себя дома хрустальный сервиз и ни разу им не воспользоваться.
2: тобою все свои рейсы.
3: Наши песни.
2: Судьба

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси час дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Герба, Флага и Гимна. Триада государственных символов, выбранных народом, отражает опыт и традиции, сложный исторический путь нашего независимого и суверенного государства, красоту и самобытность синёкой Беларуси, говорится в поздравлении. Президент отметил, что уважение гербу, флагу и гимну объединяет белорусов и укрепляет патриотические чувства в отношении значимых достижений страны. С 2023 года во второе воскресенье мая белорусы празднуют День государственного флага, герба и гимна. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. В каждом районе страны местные власти определяют временные промежутки дней трезвости. Документы уже публикуют на национальном правовом портале. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая. Выпускные вечера запланированы на 12 июня. К примеру, в Светлогорском, Слуцком, Мозырском районах алкоголь не будут продавать в магазинах с 8 утра 23 мая до 8 утра 24 мая, а также с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня. Исключение в такие дни в заведениях общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. Зависимость от искусственного интеллекта впервые официально диагностировали в Италии. Пациенткой стала 20-летняя девушка, которая на протяжении долгого времени активно общалась с GPT-чатом. Нейросеть постепенно начала подстраиваться под ее эмоциональные потребности и стала для нее своеобразным источником поддержки. Со временем девушка практически прекратила живое общение с окружающими. В результате ее случай был поставлен на учет в отделении по лечению поведенческих расстройств. По словам экспертов, это ожидаемо. Современные нейросети способны все точнее подбирать ответы, которые пользователь хочет услышать, что может привести к формированию эмоциональной зависимости.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акции действуют по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.bay и по телефону 8029 324 66 66.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

вдруг упала, загадал с ней я. Все начать сначала, все решил начать с новой строчки белой.

0: ягодою спелою.
1: Радио Рокс. Лучшие песни о главном. –

сегодня дождь, и за окном грохочет гром. И я сижу весь день, не покидая дом. А скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с

Он ушел, как ты потом, и не вернулся больше в дом. Ну что о том? А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом, и не вернулся больше в дом. Ну что о том? Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда. Я приобрел

который раз ошибся, прям-таки беда. Тебя в одну влюблен и знаешь навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом. Хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем. И пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем. И каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом.

0: Реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Хорошо быть котиком, хорошо собакой, когда Фиприст нам от клещей закапают.
6: Фиприст – для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст – забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
7: Мама, мы едем на дачу.
8: Эхси!
9: Аллергены атакуют в любое время года.
7: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
9: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
7: Ура! Мы едем на дачу!
10: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
4: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняв «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на белорусскую жаншину. Яна з упевненостью глядіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своєї радзімы. «Яскравае моё життё, яскравая я». Подрабязней на сайте zika.by і по телефону 8029-324-6666.
1: Дорога не терпить случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 2 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. 9 мая в Беларуси прошло без происшествий. В местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, общественный порядок по всей стране был обеспечен. Происшествий чрезвычайных ситуаций не допущено. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Там отметили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном варианте. Основное внимание уделяется вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности. Запреты на посещение лесов введены в двух областях Беларуси, следует из интерактивной карты Минлесхоза. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области. Там действуют как ограничения, так и запреты на посещение лесных массивов. На Минщине красным закрашен всего один район – Мядельский. Круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канары. Пассажиры останутся на борту до прибытия репатриационных рейсов. Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации и заверили, что прибытие лайнера не представляет риска для местного населения. После завершения эвакуации судно отправится в Нидерланды для дезинфекции. Всего на корабле выявлено 5 случаев заражения хантавирусом. 3 пассажиров умерли, 1 находится в критическом состоянии. Пассажирам предписано оставаться в каютах. Инкубационный период вируса составляет несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Сколько шагов в день нужно для похудения? Новое исследование опровергает норму в 10 тысяч. Людям, худеющим на диете, следует проходить около 8,5 тысяч шагов в день, чтобы сохранить достигнутые результаты и предотвратить возврат веса. Об этом говорится в исследовании Европейской ассоциации по изучению ожирения. Ранее Всемирная организация здравоохранения ставила задачу к 2025 году остановить рост распространенности ожирения среди взрослых на уровне 2010 года. Однако ни одна европейская страна ее не выполнила. По сравнению с 1975 годом показатели выросли на 140%. Недавние исследования показали, что у людей с ожирением риск тяжелых инфекций на 70% выше.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Хочется влюбиться, значит, можно. В рамках приличия и закона, разумеется. Здравствуйте. Выходные продолжаются, друзья мои. Вот если бы еще и погодные настройки где-то можно было бы подправить. Знаете, может, где они находятся? Ну, действуйте тогда. Было бы вообще изумительно. Ну, а пока же греемся, кто движением, кто хореографическими этюдами в импровизации, ну, а кто позитивным мышлением, которое вот, кстати, предлагаю направить в правильное русло, и кому-то станет вообще хорошо. Предлагаю скоротать это время воскресное в приятной компании самого искреннего радио «Радио Рокс». У микрофона Александр Барский. Здравствуйте, друзья мои. Ну, я без дела не сижу, вы же понимаете. Внесу свой посильный вклад в создание душевного и умиротворяющего настроения. Набирает обороты в нашем эфире традиционная большая народно-поздравительная программа «Был бы повод». Ну и в ближайшие два часа я буду поддерживать вас добрым словом, не одним причем. Хорошие песни, их у меня тоже достаточно. Ну, кого-то будем поздравлять, приветствовать, говорить главные искренние слова на всю страну. Поэтому ваши душевные поздравления родным и близким. Романтичные признания в любви, горячие приветствия друзьям, подругам, коллегам уже можно отправлять в наш эфирный вайбер Рокса. Номер тот же. 8033-699-102-1. Собирайтесь с мыслями, подбирайте слова, пишите. Я через несколько мгновений к вам вернусь с первой порцией ваших добрых поздравлений. И мы начнем. Ну а пока же несколько слов о погоде выскажет певица Афина в песне, в танце «Ветер». Ох, хулиганты.

0: не созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Кстати, о ветре. Решил тоже взяться за ум и поменять свое направление в ближайшие дни на южное. Поэтому в нашу страну начнут поступать слегка уже подогретые воздушные массы. И плюс будет уверенный. Плюс 15-20. Ну, будем ждать. Будем ждать этих воздушных, теплых, ласковых масс. Пока давайте начнем программу «Был бы повод». Вот Алла Щербакова пишет. Алла, здравствуйте. Который день уже, не успокаиваемся, отмечаем день рождения нашей коллеги Яны Федоровны Шмуратковой. А потому что, почему бы не отметить-то, если это не только красивая женщина, но и прекрасная мама, жена, чудесная хозяйка, бухгалтерия, экономисты, счетоводы. Присоединяйте, чтобы поздравить Яну Федоровну с днем рождения. Давайте продемонстрируем, как мы это делаем.
2: Поздравляем!
1: Яна Федоровна улыбается. Желаем оставаться такой же жизнерадостной и оптимистичной. В общем, классной, классной Яночкой. Желаем также мирного неба, спокойствия, стабильности везде и во всем, здравия и любви. Ну, как так? Женщина без любви. Вот пусть этой любви, Яна Федоровна, вам будет достаточно, чтобы еще на пару недель отмечать ваше появление на свет белый. Ну и пусть все задуманное свершится, и вот исполните самые заветные желания. Анна Шелик тоже решила поздравить на всю страну свою подругу и коллегу по работе Людмилу Радиславовну Батурчик. Замечательный человек наша Людочка. С днем рождения поздравляем, кстати. Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, хорошего настроения. Верьте в себя, не болейте, почаще улыбайтесь. Позитивное мышление, оно-то улучшает не только настроение, но и самочувствие внутреннее. Это очень хорошая, красивая, мудрая женщина. Она достойна того, чтобы ее лично поздравил сам Виктор Королев. Подарил ей бутонов белых роз. Людмила Радиславовна, не сопротивляйтесь. Мы уже с Виктором Королевым все решили, поэтому будьте счастливы, любимы, и с днем рождения.
3: Без тебя.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Пишет нам Олег Багров программу. Здравия желаю, Олег. Но не один, как всегда, группа поддержки. Весьма серьезная. Но посудите сами. Председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Максимович Андрончик и коллектив ветеранов управления ГАИ ГВД города Минска. Как понимаете, это серьезные ребята. В общем, сердечно решили сегодня поздравить на всю страну с днем рождения инженера отдела организации дорожного движения управления ГАИ ГВД Минска, подполковника милиции Олега Евгеньевича Барабанова. Ему сегодня исполнилось 58 лет. Поздравляем, Олег Евгеньевич, дорогой, уважаемый наш человек. Крепкого здоровья вам, благополучия. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы также. Неиссякаемой энергии, пусть сил хватает для добрых дел, бодрости, духа, оптимизма. Ну и мирного неба вам над головой. И чтобы ваш дом всегда был полон счастья, тепла и уюта. С днем рождения. Ирина пишет, вредная Руська, ее семья. Вот решили черкануть несколько слов, потому что и повод появился-то. День рождения мы сегодня отмечаем нашего дорогого, любимого папочки Михаила Шишко из поселка Родашковичи. Отмечаем, ну и поздравляем. Дорогой наш, крепкого здоровья тебе, долгих лет жизни. Для кого-то папа, для кого-то дедушка, но самое главное, ты хороший человек. Может, это даже для кого-то ориентир в этой жизни. Пусть у тебя все складывается самым наилучшим образом. Не болей, будь весел, живи долго и в достатке. Ну и береги себя. Об этом, кстати, в песне. Доложит вам, как положено, Евгений Григорьев. Берегите друг друга.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон.
2: Хорошо быть котиком! Хорошо собакой! Когда Фиприст нам от клещей закапают!
3: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в блох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
7: Мама, мы едем на дачу.
8: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
7: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
8: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
7: Ура! Мы едем на дачу!
9: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
10: Сделано в Беларуси.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников. Александр Барский.
1: И мы вместе. Это же прекрасно. С Роксом по жизни. Идем что-то, отмечаем, радуемся. 8-0-33-699-102-1. Для тех, кто знает, за что можно сегодня поднять бокал, произнести тост, в чей адрес, пишите сюда свои приветы и поздравления. Как это сделала семья Поплавских и две Татьяны. Одна из них, я так понимаю, Русович еще. Сегодня с помощью Радио Рокс на всю страну мы хотим направить поздравления в агрогородок Замостье. А, нет, Замосточье. Что ж ты, Александр. Минский район, есть такой агрогородок. И поздравить вечную однокурсницу нашу, замечательную женщину, настоящую подругу, Жанну Владимировну Змитрович. С днем рождения!
2: С днем рождения!
1: Вот вы знаете, а наша дружба уже длится более четверти века. Ну, всякое было. Дорогая подружка, нам так приятно, что ты есть у нас. Мы так давно дружим, и ты остаешься всегда веселой, доброй, верной, душевной. Желаем тебе много-много счастья, здоровья крепкого-крепкого. Пусть все мечты сбываются, сбываются, сбываются. Пусть в твоей жизни будет много радостных моментов. Семья радует, родственники, друзья уважают, ну а все печали обходят стороной. Вот как только увидят, что Жанна Владимировна идет по этому замосточью, за 3-9 земель сразу убегает. В общем, поменьше стрессуй, больше радуйся жизни. Мы ценим тебя, любим, восхищаемся тобой. И песня прозвучит, конечно. Внесем в студию в самом лучшем виде Ярослава Сумишевского. Он и не будет сопротивляться. А пока же вот Вера Чернякова пишет нам. Хочу поздравить с днем рождения любимую сестру и тетю Валентину Григорьевну Пристромову. С днем рождения! Валечка, дорогая, желаю тебе исполнения всех мечтаний, желаний, хотелок всех, крепкого здоровья и безграничного счастья. Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта. Желаем тебе море положительных эмоций, океан отличного настроения и красочных моментов. Пусть твоя улыбка украшает не только тебя, но и этот мир. Крепкого здоровья тебе. Ну, с наилучшими пожеланиями, сестра Людмила Григорьевна, семья ей помогала писать. Ну, я думаю, присоединятся и многочисленные родные и близкие. Валентина Григорьевна, с днем рождения. Встречайте, накрывайте на стол. Входит Ярослав Сумишевский, его «Малиновой ночи».

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Продолжаем. Праздновать, отмечать, поздравлять, приветствовать хороших людей. Их достаточно. В нашей стране это хорошо. Вот пишет Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Я хочу поздравить сегодня на всю страну с днем рождения своего сына. Зовут его Илья. Илья Глинник. Знаете, мы решили назвать его в честь моих дедов, которые погибли на фронте в год Великой Отечественной войны. И вот сегодня Ильюшке...
2: Илье.
1: Исполняется уже 40 лет. Ильюша, Илья, дорогой мой, я поздравляю тебя с днем рождения.
3: С днем рождения!
1: И хочу пожелать тебе добра, благополучия, успехов, крепкого здоровья, обязательно верных людей, приятных людей, друзей. Ты сильный, умный, красивый, замечательный. Я счастлива, что в моей жизни есть ты. Пусть у тебя все получается, и все твои мечты непременно сбываются. Вот Инна пишет. Сегодня и также в нашей семье праздник. Мы отмечаем юбилей, день рождения, 30-й уже по счету нашего сына Владислава Грицкевича. Вся наша семья. Владик, поздравляем тебя.
3: Поздравляем!
1: У меня семья дружная, это чувствуется. 30 лет. Прекрасно. Это возраст, когда энергия молодости сочетается с мудростью. Владислав, чувствуете это сочетание? Вот, хорошо. Пусть этот юбилейный день рождения станет точкой отсчета для новых великих целей и головокружительных достижений. Пусть карьера твоя идет только вверх. Поднимайся по служебной лестнице. В жизни пусть царит любовь и гармония, и пусть возможностей будет больше, чем желаний. Вот так, с запасом давай. Ну а здоровье твое всегда будет крепким. Мы счастливы, Владик. Вот правда счастливы, что у нас есть такой замечательный, надежный, умный, сообразительный сын, такой как ты. Дай Бог тебе всего самого доброго и необходимого для счастья в этой жизни. С днем рождения! Вот для вас что-нибудь Константин Шевченко на гитаре сыграет.
4: Я

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Радио «Рокс».

0: бабушку Ирину Титаренко с днем рождения. Желаем тебе, дорогая наша прелестница, долголетия, крепкого здоровья, хорошего солнечного настроения, ну и пусть всегда душа поет от радости. Оставайся такой же красивой, заботливой, любящей бабушкой, мамой, какой мы тебя знаем и очень-очень уважаем.
1: С днем рождения!
0: Сын Станислав, его супруга Оля, а также внуки Тимофей и Сережа поздравили вас, Ирина Титаренко.

0: Всех благ вам. Вероника пишет. Сегодня, вы знаете, у самой лучшей, поверьте, доброй, заботливой мамочки Татьяны Васильевны Макаровой случился день рождения. Мы, конечно же, знали это, готовились заранее для того, чтобы ее поздравить.
1: Поздравляем!
0: Дорогая наша, пусть твой огонь внутри, в душе и в сердце никогда не гаснет. Продолжай быть тем самым маятником добра и света для всех нас, ориентиром добра. Ты вдохновляешь своей верой в добро, целеустремленностью и позитивом. Твои руки самые заботливые, а твои глаза самые добрые и искренние, а сердце... На сердце самое-самое любящее. Вот спасибо тебе за то, что ты есть в нашей жизни, за то, что ты такая великолепная. Мы тебя очень любим и очень ценим. Дочь Вероника, вот такие признания для вас, Татьяна Васильевна. Но она не одна. Ее большая семья помогает ей разделить эти чувства к вам. Я нисколько не сомневаюсь, что вы действительно такая, как здесь указано. И для вас Даша согласился спеть Филипп Киркоров.
2: Yes.

0: Так, пишет. Кто пишет? Константин. Хотим поздравить Артема по фамилии Зайц. Только не могу понять, какого возраста Артем, чтобы соответствующий музыкальный материал подбирать, Константин. Ну, давайте пройдем далее. К столу ближе. Мы, это мама, папа, бабушка и Нина, поздравляем нашего Артема с днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, успеха в жизни. Пусть каждый день будет наполнен яркими событиями. Мечтай, не бойся, пусть все у тебя получится. Мы в этом уверены. Ну а если что, можешь всегда рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Ты замечательный. Будь счастлив и здоров, дорогой наш. Андрей пишет, но не один Андрей, а Андрей, Игорь и Денис. Это замечательные сыновья одного хорошего человека. И вот Андрей, Игорь и Денис сообщают всем, пусть все знают, что сегодня день рождения отмечает наш замечательный папа Николай Панасюк. Поздравляем тебя, папочка.
1: С днем рождения!
0: Вы знаете, Николай всю жизнь идет правильной дорогой, потому что его любимая радиостанция «Только Рокс», как здесь указано. Слушает настоящий рок наш папа. Так, Андрей, Игорь, Денис, есть небольшие вопросики, но это ладно, уже вне эфира. Но, тем не менее, у нас замечательный папочка. Поздравляем тебя. Желаем радоваться каждому дню, быть самым счастливым, идти по жизни вперед с оптимизмом, как это делают настоящие рок-н-ролльщики. Пусть все дороги ведут тебя к удаче, добру и благополучию. Здоровья тебе, дорогой наш папа. Сил еще на долгие-долгие годы. И спасибо тебе за заботу, за воспитание, за то, что ты есть у нас. Пап Коля, такой замечательный. Написали песню даже Андрей, Игорь и Денис для папы специально. Хотели у нас в эфире спеть, продемонстрировать свои умения, свою любовь, таланты папе. Но я думаю, это вы сделаете на досуге. Ну а сейчас вы знаете, коль папа слушает рок, попробуем что-нибудь и сообразить для Николая и для Артема, если я не ошибаюсь, да? Артем шустрый такой, с фамилией Заяц. Поет для вас Константин Кинчев, группа «Алиса». И прокатимся с ветерком по трассе Е-95.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Горячее предложение в три цены по 19 мая. Подсолнечное масло «Лея» 3,69 за 800 миллилитров. Крупа гречневая купеческая. Рубль 89 за 700 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников. Был бы повод. Александр Барский.
1: Вступил некоторое время назад в переписку с нашим слушателем Юрием. Длится уже, мне кажется, 2 дня. Юрий, уже как родные души. Так влюблен Юрий, я так полагаю, по уши просто, что без стихов никак не может. Юрочка, есть небольшое условие в нашей программе. Мы в основном в прозе стараемся поздравлять близких людей. Давайте попробуем это сделать сейчас. Вот пишет Юра, что в городе Гомеле живет удивительный человек. Это моя жена, Эля Васильевна Зинкевич. И сегодня у нас особенный день, и вот почему. Мы отмечаем годовщину нашей совместной жизни. Это кружевная годовщина. Я, Элечка, люблю тебя. Очень-очень-очень. И я, давайте, пожелаю вам, Юра, и вашей Элечке светлой, чистой любви дальше, взаимопонимания, взаимоуважения, заботы друг о друге. И пусть ваша семья вот с этого мгновения, с каждым мгновением, становится все крепче. Счастья вам и многих жизненных удовольствий. О, как получилось, Юра. Здесь надо аплодисменты. Группа поддержки. Вот как слышим, что я кого-то поздравляю. Едят и пьют. И больше, ну вот еще, в ладоши похлопали. Прекрасно. Есть еще одно замечательное поздравление, пишет Сергей. А я хочу и себя, и свою замечательную жену Ирину Николаевну Минову поздравить с 29-летием совместной жизни.
2: Горько!
1: О, знали бы вы мою Ирочку, она потрясающий человек. Я тебя, Ирин, очень люблю. Очень-очень. Сергей, Ирина Николаевна, желаю вам, чтобы ваши глаза и впредь вот светились от счастья, от любви друг к другу. Взаимопонимания вам. Достатка. Ну, финансовой стабильности в смысле. Берегите, цените друг друга, поддерживайте друг друга во всем. Ну и, конечно же, будьте счастливы. Песня есть хорошая на Радио Рокс. Для вас прозвучит... Сергей, Ирина и Эля, Юрий. Стараться будет Александр Ламинский. Что-то про птиц, про лебедей, про лебединую верность. В общем, про счастье и про любовь. Этого вам и желаю.
3: Пахнешь лимонадом и дождем.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Герба, Флага и Гимна. Триада государственных символов, выбранных народом, отражает опыты и традиции, сложный исторический путь нашего независимого и суверенного государства, красоту и самобытность синёкой Беларуси, говорится в поздравлении. Президент отметил, что уважение к гербу, флагу и гимну объединяет белорусов и укрепляет патриотические чувства в отношении значимых достижений республики. Минская область присоединилась ко всей стране, отдав дань уважения ее главным символам. На кургане славы под звуки марша 200 лучших представителей центрального региона пронесли 100-метровое полотнище государственного флага. Это работники различных сфер, медики, педагоги, правоохранители, спасатели, лесоводы, энергетики, а также школьники. У подножия кургана славы состоялось торжество, где ребята принесли клятву верности государственным символам. Около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Всего зарегистрировано 25 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, оперативники задержали 2 курьеров, работавших в интересах аферистов. У них изъято свыше 40 тысяч рублей. МВД напоминает главное правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговоры и сообщить об этом милицию по номеру 102. Запреты на посещение лесов введены в 2 областях Беларуси. Согласно данным карты Минлесхоза, наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Гомельской области. Там действуют как ограничения, так и запреты на посещение лесных массивов. На Минщине красным закрашен один регион – Мядельский. Диетологи назвали болезни, при которых запрещено есть шашлык. Это не только любимое многими блюдо, особенно на весенних праздниках, но и источник белка с риском для желудочно-кишечного тракта. Так запрещено употреблять шашлык при обострении гастрита, панкреатита, холецистита. Нельзя есть шашлык при воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. По словам экспертов, жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремесе можно порцион на шашлык из птицы. Это мясо отличается низкой калорийностью, при этом в нем мало жира и холестерина.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Отголоски победного праздника еще, мне кажется, где-то слышны мирной канонадой. И в памяти всплывают знакомые добрые лица, имена тех, кто дорог вашему сердцу и любим. Даже если эти люди находятся, ну, сейчас не рядом с вами, на каком-то удалении, может, даже это расстояние приличное. Вот для этого есть самое искреннее радио. Радио Рокс, которое помогает согреть тело и душу, скрасить ожидания, когда это надо, увлечь беседой доброй и порадовать приятной песней. А еще есть в нашем эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод». Сегодня она большая, воскресная, где можно поздравить хороших людей с праздником. Передать приветствие друзьям и подругам, ну или сказать главное – амурное признание тем, кому это надо сказать. Меня зовут Александр Барский, я с вами еще на протяжении ближайшего часа. И вот от души, как говорится, душевно в душу, пишите, отправляйте свои сообщения к нам сюда, в эфирный Вайбер Рокса. 8033-699-1021. Я буду передавать ваши искренне добрые слова по назначению. В сердца, в уши, в души ваших близких людей, которые сегодня отмечают свои праздники по личному календарю. Я через несколько мгновений появлюсь и продолжу программу. Всем пока желаю доброго воскресного дня. Ну и делегирую Григорию Лепсу возможность докричаться до небес и как-то повлиять на скорейшее улучшение погоды. Григорий Лепс, прошу вас.

0: Продолжаю программу «Был бы повод». 8-0-3-3-6-9-9-102-1 номер нашего неустанного эфирного вайбера Рокса. Но неустанного, в отличие от меня, конечно. Робот же. Вот Нина Михайловна Сундукова дозвонилась, даже постаралась прорваться к нам в эфир, спросить, а где это мое поздравление, которое я отправляла несколько минут назад? Нина Михайловна, все сохранили. Передадим по наследству. Это я шучу. В общем, Нина Михайловна Сундукова решила на всю страну поздравить своего замечательного сына Вячеслава Валерьевича Сундукова, который проживает в замечательном, красивом, можно сказать, даже курортном городе Браслав. Ну и свою внучку также поздравляет Анастасию Вячеславовну Сундукову с днем рождения. Милые мои дорогие, Вячеслав, Настенька, хочу пожелать вам счастья, здоровья, удачи во всем. Ну и пусть исполняются все заветные мечты. Вячеславу успехов в работе, Настеньке многих жизненных перспектив. К поздравлению присоединяется-то еще, знаете кто? Жена Татьяна и 5 детей Вячеслава. Я даже Вячеслав Валерьевич привстал. Знак уважения, почтения. Так, пишет Юля еще. Хотим поздравить нашу любимую бабушку Нину Терентьевну. Только имя и фамилия. Она настолько известна в своей округе, Нина Терентьевна, что нет нужды называть ее фамилию-то. Но зато Нина Терентьевна сегодня в кругу близких людей отмечает свой юбилейный день рождения.
1: С днем рождения!
0: Бабуля, дорогая наша, ты главный человек в нашем доме. Вот правда. Мы желаем тебе здоровья, такого, чтобы его хватило еще лет на 150. Желаем, чтобы твои руки не уставали обнимать правнуков, внуков, детей, а душа всегда только расцветала и радовалась. Ты у нас замечательная. Всегда для нас будешь молодой, красивой, любимой, самой мудрой, самой-самой бесценной. Мы тебя очень ценим и любим. И спасибо, бабушка Нина, что ты у нас есть такая замечательная и душевная. Наташа пишет. Наташа, здравствуйте. Сегодня моя подруга, однокурсница вечная, Людмила Николаевна Селиванова, отмечает свой юбилейный день рождения. Дата красивая, но для женщины цифры не главное. Иногда даже не имеют никакого значения. Но мы-то знаем, что наша Людочка всегда молода, она всегда весела. А как заведет частушки, даже и соленые. Ну, просто

чудесный воскресный день в компании Radio Rocks. Но если вы указали, что Людмила Николаевна может бацать цыганочку, а вот давайте послушаем, посмотрим, точнее, вы посмотрите, потом расскажете, сможет ли она сбацать гуцулочку вместе с Еленой Ваенгой, а? Люда, настраивайтесь, но покажите, на что вы способны. Молодая, веселая, энергичная. 3, 4, начали! Начали!

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь и лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Наша слушательница Валентина пишет, постоянно слушает Радио Рокс, программа «Был бы повод». Валентина, учитесь поздравлять, как это делают другие. Но, тем не менее, давайте вместе с вами поздравим Александра Канашевича с днем рождения. Потому что это хороший человек. Ну, и Валентина, руководствуясь правилом точности и то, что кратко сестра таланта, Сашке решила пожелать здоровья, счастья, благополучия. Всех тебе, брат, дорогой наш. Благ. Брат Дмитрий и вот Валентина, вот так поздравили вас, Саша. Ну, приятно же все равно, да? Так, Надежда и команда дружная. Это семья, значит. Дорогой племяш, обращаемся мы к Олегу Киренюку. Равняйсь, смирно. Мы поздравляем тебя с днем рождения, дорогой наш Олежка. Мы очень хотим... Мы настроились, теперь настраиваем тебя, чтобы твоя жизнь была полна успеха, радости и новых побед. Хотим и желаем, чтобы ты жил очень насыщенной, яркой, интересной жизнью. Ох, Олег, готовьтесь, закрутит вас теперь. Ну, конечно, в добрый водоворот. Мы хотим, чтобы ты всегда был в движении, искал что-то новое, находил средства и возможности для того, чтобы добиваться, ну, казалось бы, невозможного. А да все у тебя получится, мы-то тебя знаем. Мы хотим, чтобы твоя семья верила в тебя. Желаем отменного здоровья и всегда позитивного настроения. Ты молодец. Это тетя Надя, ее дружное семейство. Вот так поздравила. Поздравляем еще и Василия Александровича Кулыба с днем рождения. Мы сегодня с семьей собрались на даче. Ну а где же еще в мае собираться? Чтобы и с грядками разобраться, и отметить праздник, день рождения Василия Александровича.
2: Поздравляем!
1: Ну а кто такие мы? Мы — это бывшие его коллеги. Молодцы, слушайте, даже дружат до сих пор.

мы присоединяемся. Вот хотим сказать ему вот добрые, теплые слова, которые уже и так были сказаны, ну и пожелать хорошего праздничного настроения. Уверен, что нет с этим проблем никаких, раз такие люди рядом. Крепкого здоровья, вот это важно. Удачи, бодрости, неиссякаемой жизненной энергии. Васька, дорогой наш друг, пусть каждый день приносит тебе приятные, радостные, позитивные события. Всего самого-самого наилучшего. Ну, не грусти. Вот такую установку Василий Александрович вам дает еще и Алексей Маклаков. Это певец. У него в руках гитара. Смотрите, что сейчас будет.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
4: Мама, мы едем на дачу.
5: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
4: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
5: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
4: Ура! Мы едем на дачу!
6: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.
0: Сделано в Беларуси.

0: хорошо там, где мы. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Приятно познакомиться. А вот Наташа пишет нам. Наташа, здравствуйте. Хочу поздравить на всю страну свою сестричку. Она это заслужила. Зовут ее Майя. Ой, как красиво. Майя Михайловна. Опять-таки здорово. Да к тому же Майя Михайловна Лукьянчик. Ну, тут вообще голова кругом идет у меня. Дорогая сестричка, Маечка, я поздравляю тебя. Желаю здоровья, крепкого счастья, любви, исполнения всех твоих желаний. Пусть у тебя вот в жизни все складывается самым наилучшим образом. Мечты сбываются, все происходит своевременно. Счастья тебе, настоящего, женского желаю. Люблю тебя и уважаю. Это сестра Наташка и ее дружная семья. Вот так поздравили. Да, я тоже аплодирую. Марина пишет, сегодня празднует свой очередной день рождения замечательная женщина, для кого-то очень любимая и незаменимая, хорошая мама, свекровь, прекрасная бабушка. О, еще одна Наташка. Наталья Владимировна Андрушкевич. А для меня, вы знаете, это самая лучшая соседка, душевная подруженька и просто хороший человек, с которой и приятно время провести, и глядеть на нее, одно заглядение, любуюсь просто. Я поздравляю Наталью Владимировну с днем рождения и вот хочу пожелать счастья огромного, успехов всевозможных, любви, так пусть бесконечная любовь будет, это заслужила, чтобы не счастье, горести, обиды, невзгоды обходили тебя стороной, пусть без труда решаются все проблемы, да и просто пусть жизнь будет у тебя самое замечательное. С днем рождения, Наташенька. Это соседка Марина. Молодец какая. Так, а вот еще и Анжела пишет. Сегодня у меня тоже есть хороший повод. Хочу с юбилеем поздравить подругу моей мамы. Это тетя Тома. Тамара Петровна Труфанова.
3: Поздравляем!
2: Я вот, вы знаете, даже не могу предположить, сколько лет этой дружбы. Сколько помню, мама, рядом с ней всегда была тетя Тома. Они вот как дорогое вино, с каждым годом только лучше и дороже. Да, можно смаковать. Хочется пожелать тете Тома, Тамара Петровна, чтобы не только сегодня, но и каждый день здоровье было на высоте, давление в норме. Пусть каждый день приносит радость, положительные эмоции, много приятных, счастливых моментов. Моя мама, кстати, Анна Викторовна Дощинская, я ее дочь Анжела. Вот шлем эти поздравления туда, куда надо, в город Заславль. Тамара Петровна, ваш адрес принимайте, потому что, ну, вы красивая, вы великолепная. Дай Бог вам женского счастья и достатка. Об этом, кстати, в песне. Артур Урденко постарается выразить свои мысли. Песня называется, знаете как, Тома? «Красивая».

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Поступило предложение от Эллы из Гродно поздравить с днем рождения любимого мужа, папу и дедушку. Элла принимает предложение. Александр Иванович Улака сегодня отмечает свой очередной день рождения. Это добрейший души человек. Мастер на все руки. И дом построит, и стол накроет. И вообще прекрасный повар. А еще 19 лет назад на день рождения папы родилась наша младшая дочь Аннушка. И с тех пор вот 10 мая у нас двойной праздник. Радуемся, отмечаем, живем. Ну, все в порядке. Александр Иванович, поздравляем. Желаем радости, счастья, интересных событий, море впечатлений. Любим, ценим, очень дорожим. Это жена и мама, дочь и сестра поздравили вас, Александр Иванович. Валентина пишет: хочу поздравить Александра Владимировича Чумакова с красивой датой. Дата действительно красивая. Ну, пусть об этом знают самые близкие Александра Владимировича. А сегодня он продолжает принимать поздравления из разных уголков нашей страны. Потому что человек он замечательный, настоящий. Вы знаете, вот без ГМО, без искусственных добавок, широкой души человек с богатой жизнью и мудростью. Служил в ВДВ, а бывших десантников, вы знаете, не бывает.
2: Конечно.
1: Конечно. Его даже не надо напоминать, когда 2 августа наступает. В общем, две дочери прекрасные, красавицы. 2 сына. Вот. Ну и поздравляем от души. Дорогой Александр Владимирович, здоровья крепкого, многих жизненных благ, исполнения всех самых заветных желаний. Живите долго, в радости и в достатке. Надежда и... Это, наверное, мы уже озвучивали. А давайте еще раз. Олег Киренюк, поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь была полна успехов, радости и новых побед. Хотим, чтобы ты жил очень насыщенной, яркой, интересной жизнью. Ну и помни... Судьба. Дорога непростая. Об этом в песне Игорь Слуцкий поведает. Песня, мне кажется, хорошая. Понравится и Александру Владимировичу, и Александру Ивановичу. Сашкин день какой-то сегодня. И мне.

0: Реклама.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Радио Рокс.
4: В эти пасмурные дни
3: наши песни

зовут Сергей. Давайте всем поаплодируем. Вот уже наотмечались. Да, надо воздержаться на какое-то время, во всяком случае, радоваться жизни. А вот давайте пожелаем этим прекрасным людям крепкого здоровья, счастья, мира. Пусть исполнится самое заветное желание. Сергей, Наташа, Мирочка, Андрей, живите долго, дружно, в радости, в согласии и в достатке. Пусть все будет хорошо. Елена Шевцова из Минска решила передать приветствие Валентине Семеновне Шевцовой в город Горки. Вальчик, поскорее поправляйся, не унывай. Пусть твое здоровье отныне не подводит. Я люблю тебя. Это родственница из города Минска. Вот Елена вот такие посылает флюиды положительно заряженные. Анастасия пишет. Мы нашим дружным коллективом хотим поздравить с днем рождения сотрудников, профессионалов, администратора операционного отделения Екатерину Ходько, врача-анестезиолога Егора Трагонского, специалиста по страховым делам Елену Сухоцкую, администратора операционного отделения Анастасию Найденко, или Найденко, Анастасию, в общем. Всем этим замечательным людям желаем крепкого здоровья, исполнения всех самых-самых заветных желаний. Настя, Лена, Егор, Екатерина, пусть на пути встречаются приятные люди. Вас везде ожидает удача, успех и благополучие. Вы замечательные люди. Спасибо вам. Ну и пусть летит ваша душа, окрыленная, туда, где хорошо. Об этом в песне «Александр Ягья». Я

Хорошо, что в жизни есть люди, которых можно назвать уверенно друзьями, проверенными обстоятельствами, временем. Люди хорошие. Вот у Виктора есть такие, у Артема. Давайте детализирую. Виктор пишет. Привет, Витя. Хочу поздравить коллегу по работе Виталия Панкратова с очередным днем рождения. Такое ощущение, что каждую неделю отмечает Виталий свой день рождения. Хочу пожелать ему здоровья крепкого. Ну, всегда, каждый день. Благополучия и многих жизненных удовольствий и успехов. Будь здоров, Виталька. Ты хороший человек. Артем пишет. Хочу поздравить моего друга из города Могилева Артема Сергеевича Башкова с днем рождения. От чистого сердца, друже, желаю тебе крепкого здоровья, успехов, побольше ярких, интересных моментов жизни. Пусть все поставленные тобой цели достигаются и желания исполняются. Но оставайся таким же веселым, добрым, надежным человеком, хорошим другом. Я хочу, чтобы наша дружба с каждым днем только крепчала. Спасибо, что ты есть такой замечательный человек. С праздником! Ода друзьям, потому что друг не бывает вдруг. Александр Юрпалов, Евгений Кемеровский. Для вас, друзья. Похоже.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
0: Александр Барский.
3: 15:53 на студийных часах. Докладываю, что через несколько минут покидаю эфирную студию «Радио Рокс», и программа завершится. Но пока есть время. Так пишет Алексей Ткачев. Алексей, здравствуйте. Хочу на всю страну поздравить хорошего человека. Марину Петровну Горницкую с юбилеем. С днем рождения, дорогая.
4: С днем рождения!
3: Вот сейчас в узком семейном кругу отмечаем это на даче, недалеко от Жодина. Нам хорошо, приятно наблюдать за Мариной Петровной, вести с ней беседу. Мариночка, крепкого здоровья тебе желаем, это самое главное. Ну и пусть те люди, которые рядом с тобой, также будут здоровы. Женского счастья и многих жизненных удовольствий. Наталья пишет. Хочу поздравить Ларису Михайловну Федосенко с юбилеем. Это моя сестричка хорошая. В твои 55 я хочу пожелать тебе, чтобы каждый день приносил, Лариска, только радость. А жизнь играла яркими красками. Ты знаешь, ты замечательная мама. Жена старательная, любящая и дочь прекрасная. Я желаю тебе бесконечного позитива и женского счастья. Ну, а также хочу поздравить Тамару Ивановну Филиппеню, эту маму-именинницу, с днем рождения. Тем, что у нее есть такая замечательная дочь. С днем рождения дочери. Вот сегодня особенный день, дорогие мои, когда вы можете с гордостью смотреть уже на свою взрослую девочку, ставшую такой сильной, умной, прекрасной женщиной, состоявшейся. Желаю, чтобы ее жизнь сияла яркими красками счастья, чтобы каждый ее шаг был уверенным, а сердце было полно любви и тепла. Пусть между вами всегда будет та самая неразрывная связь, наполненная доверием, поддержкой и нежностью. Вам, Тамара Ивановна, я вот от души желаю безмерного счастья материнства, которое только крепнет с годами. Отличного самочувствия и того особенного тепла, которое дарит общение со всей вашей большой, дружной, очень правильной семьей. Здоровья, радости, успехов, бесконечного счастья всем вам. Привет из города Старой Дороги принимайте. Максим пишет, который вот ненароком подружился с Т9. Вот тут нужно быть внимательным, потому что Т9 от вас может добавить такое. Но потом же не объяснитесь. Максим, здравствуйте. Хочу передать привет любимой жене Лолите Макроусовой. Лолиточка, я очень-очень тебя люблю. Но этим все сказано. Яна пишет. Хочу поздравить с днем рождения дочь, жену, маму Яну Корнеевец. Желаю крепкого здоровья, море удачи, исполнения всех самых заветных желаний, мечтаний. Пусть жизнь, Яночка, радует тебя яркими событиями, а каждый день приносит новые победы, финансовое благополучие, ну и простое человеческое счастье. Оставайся всегда молодцом, будь на высоте, любим тебя. Мама Лилия особенно любит, муж Михаил и очень любит и уважает сын Дмитрий. Так, куда-то улетело сообщение. Вот, нашел его. Майя пишет. Поздравление летит в Жодин. И хочу поздравить сестренку Анну Ивановну Кострюкову с днем рождения. Анюта, дорогая моя, счастья тебе безмерного. Здоровья крепкого, любви взаимной. Оставайся такой же заботливой мамой, самой лучшей женой, прекрасной дочерью и самой-самой крутой сеструхой. Сестри, будь любима Богом и хранима ангелами. Люблю тебя, сестричка, дорогая моя. Крестная Галина Петровна, твой дядя Витя присоединяются. А еще присоединяется певица Жасмин. И Методи Бужур. Есть такой тоже певец. Они вместе подарят вам песню, которая называется «Дороги любви». А у меня на сегодня все. Спасибо за компанию. До новых встреч в эфире. Пока-пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 4 часа дня.

0: С новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. В каждом районе страны местные власти определяют промежутки и дни трезвости. Документы уже публикуют на национальном правовом портале. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая. Выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение в такие дни в заведениях общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. Спасатели выезжали по сообщению о задымлении на ТЭЦ в Новополоцке. Об этом Белта рассказали в МЧС. Во время разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в трансформаторе напряжения с последующим самозатуханием. Люди в происшествии не пострадали. На месте инцидента работало 11 единиц техники МЧС. Специалисты выясняют причину произошедшего. Секретные материалы подъехали. Пентагон начал публиковать архив, а БНЛО оборонное ведомство объявило о начале размещения в публичном доступе документов госорганов о неопознанных аномальных явлениях. Такое поручение было дано Дональдом Трампом. Документы станут публиковать постепенно. В работе примут участие Белый дом, НАСА, ФБР, Министерство энергетики. В первой коллекции более 160 файлов. Среди них фото с лунных миссий со странными огнями в небе во время высадки на Луну, а также аудиозапись одного из астронавтов, который утверждает, что видит очень яркие частицы или фрагменты, пролетающие мимо космического аппарата. В азиатской стране нашли гигантский драгоценный камень. Он весит 2 килограмма 200 граммов или 11 тысяч карат. Гигантский пурпурно-красный рубин обнаружили в Мьянме еще в 1996 году. Там обнаружили вдвое больше рубин в 21 тысячу карат. Однако нынешняя находка считается более ценной, поскольку цвет и качество камня превосходят предыдущие. В 2015 году на аукционе Сотби в Женеве продали рубин из Мьянмы весом 25 карат. Его цена тогда составила 30 миллионов долларов.
1: Погода.
0: Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс.

бывает чудеса хоть комом. Первый блин, говорят, клин клином вышибают. И опять себе я выбрал клин.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 5 вечера.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ах, Кси,

0: Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
0: Хорошо, что есть цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
2: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель Доктор Редис Лабораторис Лимитед.
3: Песни про глаза, про волосы.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: а эффект Рокс.
1: Мой сын, мой лучший друг, моя награда. Не торопись взрослеть не по годам, ведь первые огни мужского взгляда.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 6 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Я был с тобой, где все сбывается, где солнце и любовь рождается.

здесь, в райских садах, среди золотых ветвей, будто в красивых снах и словно орфей. Я бы тихо пел тебе, я бы тихо пел тебе.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +3 729 689 77 78.
0: Радио «Рокс».

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
0: Радио «Рокс».
4: Если бы ты только знал, ты, наверное, б не молчал. Но скажи мне что-нибудь сейчас. Капает слеза в песок, ударяет боль в висок. Только вспомню я

0: так любил, то навряд ли бы сердце мне разбил.
1: Наши песни.

0: Кольца в твоей футболке. Остановить минуты, часы у тебя на полке.
1: Рокс.

Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс.

0: То ли работаешь, то ли живешь.
1: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Заплутавшее счастье где-то в пути. Лишь один телефон на прощание звонит.

Дождик бьет на мостовой листья, ветер рваные клочки носит, словно кто-то написал кистью нас с тобой, а за окном осень. На столе цветы, хрусталь, свечи, мы с тобой как два крыла рядом.

ко мне, боль моя, и настигла меня среди белых берез, и просила меня, чтоб сложил я небо.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигрыша.
3: В Беларуси 9 вечера.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящие ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания «Радио Рок» существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 10 вечера.

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

с недующим доверчивым ртом. И вот сошлись три особи на крыше и заспорили, кому в кошачьем племени легко на свете жить. А мимо кошки шастают на радость и на горе.

comme il faut. Mieux comme il faut. Кто расставил эти сети?

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мобы.
3: В Беларуси 11 вечера.

Ближайшие сутки в белорусской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Предстоящей ночью от 3 до 5 выше нуля, днем от 15 до 17 с плюсом. В целом по республике в темное время суток от 3 до 6 градусов тепла. Днем в Бресте 21-23, в Витебске 15-17, в Гомеле и Гродно 18-20, в Могилеве от 16 до 18 выше нуля. Во всех городах вещания Радио Рок существенных осадков не обещают. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Доброй ночи! Радио «Рокс».

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Радио Рокс.
1: Я к тебе пришел из жизни прошлой. Оттого в душе моей метели. Может, не к тебе пришел я вовсе, к той

на рву букет из черно-белых нот. Сколько лет меня по жизни носит непутевая судьба, лихая судьба.

мне твой взгляд дороже слова «да». Улыбаешься ты и молчишь, нам с тобою не нужны слова. Знаешь,

сердце тебя не удержать. Днем и ночью оно бьется, нет на отдых разрешения. Тот о нем всерьез печется, кто, застыв в оцепенении, понял вдруг, что сердце стало, замер мир и солнце село.

от пламени свечи. Подолью вина еще в бокал. Помолчим сегодня, помолчим.

все превращая в горький дым. Опять не ладится, у нас с тобой не клеится, то души врозь, то разобраться.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: цвет той первой любви.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: Радио Рокс.
1: Я нарисую облака, так оно похоже на тебя, близкое и далекое, как и любовь твоя. Я напишу над облаком два слова: люблю тебя.